радиоси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радиоси.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 19, днем плюс 22, 24. На Радио СИ новости я Александр Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Россия и Украина в четверг провели обмен гражданскими лицами. Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство БелТА, на территорию России проследовали 8 человек, а на Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. В сопровождении миссии сотрудники Международного комитета Красного Креста на погранпереходе также дежурили экипажи скорой, приехавшие с белорусской стороны. Информации о возможных обменах пленных между Россией и Украиной при этом пока не появлялось. Водители в Екатеринбурге начали штрафовать за выключенные фары. Основная масса штрафов приходит с комплекса, который работает на улице Серафимы Дерябиной перед Шаумяна. Как рассказали порталу Е1 в госавтоинспекции, камеры на этом перекрестке штрафуют водителей за невключенные фары с мая. На это же нарушение настроены и комплексы на Самолетной, Халтурина, Московской, а также на Вайнера, Малышева и Белинского. Всего в городе подобные нарушения фиксируют больше 300 камер, добавили в госавтоинспекции. Офисник «Долгострой» в районе автовокзала расконсервируют. Инвесторы проекта приняли решение закончить 16-этажное здание. Как пишет портал 66.ru, до конца этого года будут улажены все вопросы с документами и разрешением на строительство. Ввести здание в эксплуатацию надеются в 2028 году. Представители инвесторов добавили, что также проведены необходимые обследования здания и геодезические работы. Российские танцоры возвращаются на международный паркет. Всемирная федерация танцевального спорта

0: подстраиваться, заявила Кидман изданию. Как пишет Vogue, на развод подала сама актриса, а в качестве причины указала непримиримые противоречия. Пара договорилась о совместной опеке над детьми и отсутствии алиментов. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
1: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Ближе к вечеру кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 2,7 метра в секунду. И плюс 22-24.
1: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Со недели чувствуется и легкая усталость, и отличный подъем настроения, потому что уже скоро выходные. Но пока торопить события не будем, тем более, что выходные, по прогнозу, будут не слишком жаркими. В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19, днем плюс 22-24. А что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. Ты же хочешь попробовать что-то новое.
3: Иммерсивное.
2: Так вот, это You Can Touch от Казановы. Йоп, у меня для тебя есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
6: Додо.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшая пробка появляется на Бакинско-Комиссаров от Кировоградской до Победы и замедляется транспорт на Шевской, Бакинско-Комиссаров, Донбасской от Тепличной до Суворовского переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
1: Реклама.
13: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным, стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
14: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Иси с вами. Доброе утро. На часах 7.15 в центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем до плюс 24 и ближе к вечеру кратковременные дожди и грозы. А сейчас на Радио Иси гороскоп на сегодняшнюю пятницу, 14 августа.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Наверное, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы, день признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы, ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги, не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи, день подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможно, первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
0: Каким образом вид из окна влияет на качество сна? Об этом минут через пять на Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге 7.21, в центре плюс 19. Надеюсь, вы хорошенько сегодня смогли выспаться под шум дождя, но вот когда под окнами орет сигналка, тут сделать можно что-то только теоретически. На практике ничего не работает. Есть шум звуковой, а есть визуальный. Какой из них помогает спать лучше, узнаем прямо сейчас у Кати Григорьевой. Спонсор новостей со всего света на радио Си ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. Оказалось, плотная городская застройка и обилие деревьев под окнами увеличивает продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и обилием дорожных знаков делают улицы оживленными и многолюдными. В результате у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. А те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
1: Реклама.
3: Уникум авто с пробегом. Уникум зимой и летом.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В Екатеринбурге 7.23, в центре города плюс 19, сегодня днем плюс 22-24 и кратковременные дожди с грозами ближе к вечеру. Радио Си с вами, доброе утро и хорошей пятницы.
2: Реклама.
3: Снижение потенции после 40 – это нормально?
4: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сегодня в Кировском. Колбаса докторская «Чургашин» и партнер. 229,99 за 350 граммов при покупке от двух штук. Майонез «Провансаль» ЕЖК. 159,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окид Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
13: Оглянуться не успели, а обед уже у двери.
14: Готовая домашняя еда от Калинки. Сказочно вкусно. Заказывайте бизнес-ланчи себе и коллегам. Калинка. Доставка комплексных обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
15: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
16: Замуровали с двух сторон зимы, честное слово. Только салон уцелел. Крыло заднее, две штуки. Фара передняя, две штуки. Радиатор серебристый, две штуки. Бампер заграничный, три бампера.
17: Не соблюдая дистанцию, пытаясь выиграть время, вы рискуете потерять гораздо больше и времени, и денег, и нервов. Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
18: Телефон рекламной службы 235-09-05.
19: Радио «Си».

0: Радио «Си» – золотые хиты. На часах 7.32 в центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем плюс 22-24. А сейчас на радио «Си» новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Количество поврежденных домов при атаке на Новороссийск возросло до 185. 36 из них многоквартирные, сказано на сайте администрации. Больше всего повреждений комиссии по оценке ущерба фиксируют в Восточном и Приморском районах, пишет ТАСС. Причиной подтопления строек в Солнечном назвали свалку снега и разрушение дамбы, которой она была отгорожена. Поврежденный участок дамбы уже заделали, но в дальнейшем ситуация требует строительства водоотводных канав. Об этом пишет ЯН со ссылкой на девелоперов. Астротуристы для наблюдения полного солнечного затмения использовали не только темные очки и специальные линзы. РБК публикует фото самых креативных вариантов, среди которых просмотр затмения через маску сварщика, самодельные карнавальные маски и даже дуршлаги. Дольше всего в Европе затмение можно было наблюдать в Испании, куда и устремились любители космоса. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга пока плюс 18. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Ближе к вечеру кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 22-24. В Нижнем Тагиле, в Первоуральске и в Новоуральске плюс 18-20. В Краснотурьинске плюс 16-18.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7:41 в Екатеринбурге, в центре плюс 18. Сегодня пятница, 14 августа 26 года. И как бы хотелось оказаться 14 августа 99 года на Красной площади в Москве, там, где выступали в этот день Red Hot Chili Peppers. Почему сейчас на Красной площади невозможны большие рок-концерты, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
11: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38-0+.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробка на ЕКАДе перед поселком Ягодный, на фронтовых бригад от электриков до Шевской, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шаумяна, на объездной от Громова до Амундсена и на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. Самые загруженные магистрали – Ленина в сторону УПИ, восточная в обе стороны, Репина из центра.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
12: Радио «Си» 103,7 FM.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction.
1: Радио Эси с вами. Доброе утро. На часах 7.47 в центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем плюс 22-24. А сейчас на Радио Эси заглянем во всемирную историю.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 августа 1999 года в Москве состоялся первый концерт в России американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Ее привез телеканал MTV в честь своей первой годовщины в нашей стране. Выступление для зрителей было бесплатным. На Васильевском спуске собрались 300 тысяч человек. Когда перцы вышли на сцену, пошел дождь, солист Энтони Кидис произнес строчку из советской песни «Пусть всегда будет солнце» под одобрительный гул толпы. Концерт продолжался всего 45 минут, но вызвал возмущение РПЦ. Музыканты выступали напротив храма Василия Блаженного. Некоторые зрители забрались не только на деревья и фонари, но и на фасад церкви Святой Варвары. А девушки громко кричали о желании быть с Энтони. Он же подогрел интерес, вышел на сцену в белой рубашке с галстуком, но вскоре обнажился до пояса, чем вызвал несколько обмороков, писало издание Интермедиа. В декабре 2013-го президентский указ изменил статус Красной площади. Масштабные рок-концерты с тех пор там не

0: На радио ИСИ оптимистичные песни с самого утра. В Екатеринбурге без 5.8, в центре плюс 19. Российские спортсмены возвращаются на самые знаменитые автомобильные гонки. Об этом на радио ИСИ в новостях через 5 минут. А еще узнаем, когда в домах появится горячая вода. После новостей на радио ИСИ нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны. Номер радио ИСИ 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио ИСИ.
1: Реклама. «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Сегодня в Кировском сметана Полевское. 89,99 за 350 граммов. Шоколад Аленка молочный. 74,99 за 75 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Беряшвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 18, днем плюс 22, 24. На Радио СИ новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО СЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Свыше 11 миллионов книг уничтожено из-за серии атак беспилотников на склады Wildberries. Это следует из совместной оценки Российского книжного союза, Ассоциации книгоиздателей и Ассоциации книгораспространителей. Кроме того, в огромном количестве пострадали пособия по ОГЭ и ЕГЭ к следующему учебному году. Издательства группы в срочном порядке запустили печать дополнительных тиражей, пишут ведомости со ссылкой на представительство издателей. В Екатеринбурге продлили отключение горячей воды. Соответствующие письма управляющие компании разослали теплоэнергетикам. В документе сказано, что после аварийных отключений холодного водоснабжения горячую воду вернут потребителям только к вечеру 20 августа. Это четверг следующей недели. До этого дедлайном называли полночь 14 августа, напоминает портал 66.ru. После совещания в правительстве области на этой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что подачу горячей воды невозможно провести без обязательных опрессовок, и они будут идти в городе в течение нескольких дней. В Свердловской области выросло число безработных. В среднем во втором квартале показатель составил 56,8 на 100 тысяч человек. Это почти вдвое больше, чем в прошлом году, сообщили в Свердловск-стате. Уровень безработицы в регионе составляет 2,7%, и это выше, чем в среднем по России. В это же время средняя зарплата в Свердловской области приближается к сумме в 94 тысячи. За год показатель вырос почти на 9%. Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре первого и второго сортов. Зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Среди других требований – однородность цвета и отсутствие пленок на продукте. Наличие посторонних примесей не допускается, сказано в документе. ГОСТ на красную икру должен вступить в силу, начиная с 1 июня 2027 года. Российские и белорусские автогонщики возвращаются на международные соревнования. Накануне вечером Всемирный совет по автоспорту снял запрет на выступление российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под своим флагом и гимном. Сообщение об этом опубликовано на сайте ФИА. В документе есть ремарка про отсутствие каких-либо

0: 363-0062.
1: Застройщик ОСЗ, проспект 1 Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями. Кратковременный дождь и гроза ближе к вечеру. Ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 22-24.
0: Реклама.
3: Он наступает. Новый учебный год.
4: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим все для творчества и книги, а потом пойдем есть мороженое и в кино.
5: В ТРЦ «Карнавал» сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
6: Соберись в школу за один день. С ТРЦ «Карнавал». Халтурина 55.
7: 0+.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

на радио Си, настоящие музыкальные легенды. 8 часов и 9 минут в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Доброе утро, хорошей пятницы. Сегодня 14 августа. В центре города плюс 19, а днем плюс 22-24 и ближе к вечеру кратковременные дожди и грозы. Ближайшие минут 15-20 у нас грандиозные планы. Поиграем в день рождения каждый день на радио Си. Еще нас скоро ждут новости из мира автомобилей, а прямо сейчас на радио Си начинается долгожданная вкусная игра. Своеобразное испытание для вашего аппетита. Разыграем сейчас промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила очень простые. Я перечисляю несколько блюд или продуктов,

0: а вам нужно угадать страну, где эти кушания традиционные и популярные. Кто первым дозвонится, назовет страну, которую мы сегодня загадали, получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Телефон Радио ИСИ в Екатеринбурге 235-103.7. А блюда сегодня у нас такие. Луковый суп, улитки по-бургундски, тарт-татен. Какую страну мы загадали? Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Звоните, удачи вам. А сейчас узнаем, что происходит в мире автомобилей. Спонсор «Минута драйва» на Радио ИСИ ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легендарный автомобильный бренд «Руссо Балт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации. Также в планах «Руссо Балт» коммерческий электрофургон, который журналисты уже окрестили русским «Сайбертраком», и полноприводный кроссовер. Посмотрим, удастся ли возрожденной марке повторить свой исторический успех.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Радио ИСИ с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошей пятницы. Сегодня 14 августа. На часах 8.12 в центре Екатеринбурга плюс 19. Минут через 10 на Радио ИСИ поговорим про фильмы, чьи продолжения, то есть вторые, третьи и так далее части, оказались успешнее первых. А еще мы, конечно же, подведем итоги вкусной игры на Радио ИСИ.
1: Реклама.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Додо.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-308-460.
10: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
11: Эх, прям как у нас.
10: А дальше?
12: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
13: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
14: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: Как сэкономить на покупке авто?
16: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
17: Акция до 31 августа 2026 года.
18: Сегодня в Кировском. Фарш домашний. ГОСТ. Охлажденный. Сибагра. 149,99 за 400 граммов. Сыр творожный, сливочный. Хохланд. 159,99 за 220 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
19: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
20: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Икаде в районе поселка Ягодный. На Шевской от остановки Шевская до фронтовых бригад. На фронтовых бригад от Бабушкин до Шевской. И на Блюхера от Раевского до Комсомольской. Самые загруженные магистрали Репина в центр и Ленина в обе стороны.
8: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
21: Акция действует до 31 августа 2026 года.
22: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.19. У нас проходит вкусная игра. Разыгрываем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Уже прозвучали такие блюда, как луковый суп, улитки по-бургундски, тарт-татен. И вот по таким блюдам нужно догадаться, какую страну мы сегодня загадали. Телефон Радио Си 235-103.7. Ну кто дозвонился у нас быстрее всех? Угадали страну?
1: Да. Меня зовут Александр. Это Франция.
0: Франция. Саша, отлично. Прям в точку. Сразу же.
1: А я просто недавно смотрел кулинарное шоу, и там вот одно из блюд точно слышал.
0: Какое? Тарт-татен?
1: Нет, луковый суп.
0: Луковый суп. А как он выглядел? Расскажите нам всем. Что вы там в кулинарном шоу увидели?
1: Ну, там суп как суп. Там просто перемалывают лук, там что-то такое. Я как бы так мельком слышал, и я просто помню что точно, что из Франции.
0: То есть ведро лука на ведро воды, да, примерно?
1: Ну, я вот подробностей не скажу вам, если честно.
0: Хорошо.
1: Потому что я не планировал это готовить.
0: Ну да, для нас это, честно говоря, звучит уже экзотично, скажем так. А, слушайте, ну вот я думал, догадаемся по улиткам по-бургундски, как минимум, потому что улитки все-таки больше, да, французская кухня. Луковый суп – отличный вариант. Какие блюда предпочитаете? Какую кухню?
1: Я больше, наверное, европейскую кухню. Ну, хотя Франция тоже...
0: Да, европейская, да. Ну, как, ну что, например, пиццу, да, например?
1: Ну, не.
0: Нет?
1: Больше фастфуд для меня. Я больше, как по вторым блюдам, ну, наверное, больше восточную даже, не европейскую, восточную кухню.
0: Ага,
1: больше, наверное.
0: Хорошо.
1: Что-нибудь с мясом такое прямо это...
0: Угу.
1: Мужская кухня.
0: Шашлык, стейк, ну, плов, да, например, да, да,
1: больше,
0: еще.
1: Больше по мясу.
0: Хорошо. Ох, что-то разыгрался аппетит у нас с вами с утра прям, да, Саша? Ну, сможете, я думаю, что-нибудь из перечисленного заказать, потому что вы сегодня получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Поздравляю вас.
1: Спасибо.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Угощение на сегодня мы разыграли. Вкусная игра продолжится и на следующей неделе, а буквально через 3 минуты у нас игра «День рождения» каждый день. Держите на готове телефоны, номер Радио Си 235-103.7.
2: Поцелуями, нежными ли, нижними ли.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 8:24 в Екатеринбурге на Радио Си начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7, а дозвонившись первым, получите приятный подарок, что называется, для души. Пару билетов на концерт «Город влюбленных людей» для лиц старше 6 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 20-го. января. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 20 января. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам. 20 января в игре. Телефон Радио ИСИ 235-103.7. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Популярное в мире поп-культуры издание Consequence опубликовало рейтинг лучших киносиквелов, то есть продолжений успешных фильмов. Сиквелы составляют огромную часть продукции Голливуда. Для киностудии это беспроигрышный вариант, поскольку зрители часто предпочитают знакомых персонажей и сюжеты. Впрочем, при грамотном подходе это становится огромным творческим вызовом. Иногда речь идет о поиске совершенно нового ракурса повествования или о том, чтобы новые персонажи взяли на себя главные роли. Когда это срабатывает, продолжения могут превзойти оригинал. Итак, на третьем месте «Паддингтон 2», снятый в 2017 году. В нем много остроумных диалогов, динамичного экшена, а главным украшением стал Хью Грант в роли злодея. На втором месте «Звездные войны», эпизод 5. «Империя наносит ответный удар». Это далекий 1980 год. Именно там была незабываемая дуэль Люка Скайуокера и Дарта Вейдера на световых мечах. И лучшим сиквелом издание Consequence признало вторую часть эпопеи «Крестный отец». Как говорят критики, если первый фильм был криминальным триллером, то второй стал масштабным эпосом о разрушении человеческой души.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В Екатеринбурге 8.27. В центре города плюс 19. Сегодня днем плюс 22-24. И ближе к вечеру кратковременные дожди и грозы. Радио «Си» с вами. Доброе утро. Хорошей пятницы.
2: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
4: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-209-902.
5: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
7: Добрый день.
8: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ Девелопмент» на Уктусе. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ООО СЗ «СКМ Ривер Парк». В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 8.33 у нас проходит игра «День рождения каждый день», и до нас дозвонилась быстрее всех Ткаченко Ирина. Ирина уже на работе. Ирин, чего делаете на работе, чем заняты?
1: Я работаю бухгалтером.
0: У вас сейчас затишье на работе?
1: Да нет, всегда много работы. Не бывает затишья.
0: Ну а с утра, пока нет никого, успеваете чаек попить? Настроиться,
1: ну да,
0: на работу.
1: Немножко успеваем.
0: Порадоваться пятнице,
1: да,
0: например.
1: Очень рады.
0: Позвонились на радио Си быстрее всех.
1: Спасибо большое.
0: Уже хорошо, да, ведь? Ну, еще можно порадоваться тому, что получаете билеты на прекрасный концерт. Это билеты на концерт «Город влюбленных людей».
1: Ну, отлично. Очень хорошо.
0: Сейчас поподробнее расскажу про сам концерт. Информация на правах рекламы. В программе прозвучат любимые виниловые шлягеры, но в свежем авторском прочтении музыкантов-исследователей, глубоко очарованных музыкальной эстетикой эпохи СССР. В концерте участвуют трио Дениса Галушко, струнное трио Натальи Смолиной, трио «Прованс» и другие. Встречаемся 25 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на радио Си играем мы каждое буднее утро, так что после выходных в понедельник будем снова перелистывать календарь и случайным образом выбирать играющую дату. Сейчас на радио Си новости и Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
4: Здравствуйте. Число преступлений, совершенных мигрантами в России, снизилось. По данным МВД, сокращение показателя составило до 40%. В количественном выражении за последние полгода иностранцами или лицами без гражданства в России совершено около 14,5 тысяч преступлений. Статистику приводит агентство ТАСС. Федерального министра экономики Максима Решетникова ждут сегодня в Екатеринбурге. Информацию о визите чиновника 14 августа подтвердили в департаменте информполитики. Там уточнили, что речь идет о рабочей поездке. Одну из встреч с уральским бизнесом глава Минэкономразвития проведет на площадке креативного кластера «Домна», пишет агентство ЯН. Большую перемену в российских школах рекомендовали продлить до получаса. Это необходимо, чтобы дети могли комфортно и без спешки завтракать или обедать. В Роспотребнадзоре также напомнили, что по продолжительности большая перемена не должна быть менее 20 минут. Александра Короткова, Радио Си.
5: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ООО «СЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют на наличие предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями. Ближе к вечеру кратковременные дожди и грозы. Ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 22-24. В Асбесте тоже плюс 22-24. В Каменске-Уральском плюс 23-25. В Полесском плюс 18-20.
5: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио «Си» с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. 8:41 в Екатеринбурге, в центре плюс 19. Сегодня 14 августа, и сегодня, можно сказать, день рождения баскетбола. Как появился баскетбол и почему баскетбольные кольца висят на определенной высоте, узнаем минут через 5 на радио «Си».
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
6: В Монетке вкусно и выгодно. Рыба Терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 31 августа 2026 года.
10: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
11: Ай, в Азовский? Подлинник?
12: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
11: Шедеврально.
12: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла, пробка на Якаде в районе поселка Ягодный, на Березовском тракте от Трудовой до Барьерной, на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина и на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЦПКИО, Ленина в сторону УПИ, Репина в обе стороны.
4: Реклама.
13: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
4: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошей пятницы. 8:47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 19. Сегодня весь день облачная погода с прояснениями, ближе к вечеру дожди и плюс 22-24. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1936 на 11-летних Олимпийских играх в Берлине состоялся первый в истории Олимпийский турнир по баскетболу. Победила сборная США, обыграла в финале команду Канады со счетом 19-8. Как известно, США – это родина баскетбола. Игру придумал еще в конце 19 века преподаватель физкультуры из колледжа молодежной христианской ассоциации в Спрингфилде в штате Массачусетс. Джеймс Нейсмит пытался разнообразить занятия студентов в закрытом зале и в декабре 1891-го привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортзала. Он разделил студентов на две команды по 9 человек и дал задачу забросить как можно больше мячей в корзину соперника. Мяч тогда был футбольный. Через 2 года выпускник Спрингфилда привез баскетбол во Францию. В России в баскетбол стали играть в 1906 году в Петербургском обществе «Маяк». Кстати, высота крепления корзины в баскетболе 3 метра 5 сантиметров или 10 футов выбрана не случайно. Это высота балконов, на которых изначально висели корзины из-под персиков.
1: Радио

0: Радио С вами. Доброе утро, хорошей пятницы. 8.52. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 20. Минут через 5 на Радио С в новостях о том, как надолго похолодает в Свердловской области. И еще поговорим про огурцы, которые являются буквально классикой домашней косметологии. Ну а после новостей на Радио С с 9 до 10 будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Начнем уже очень скоро. А телефон Радио С прежний 235-103-7. Через минуту музыка, понятная, без слов. На Радио С Кенни Джи и «Мечты о Малибу».
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, основатель агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Вопрос, выгодно ли отдать застройщику квартиру по предложенной цене взамен, получив новостройку? Да, это удобно, но не всегда выгодно. Строители закладывают риск охлаждения рынка и прочие затраты в стоимость этого жилья, и бывает, что цена, предлагаемая вам, не самая интересная. Рекомендую заглянуть на консультацию в «Диал». У нас бывают ситуации, когда мы продали квартиру тысяч на 300-400 дороже и при этом договорились со строителями о броне квартиры для клиента. Тут важно проконсультироваться, как правильно себя вести с застройщиком, чтобы и квартиру удержать, и скидку получить, и ваш объект продать подороже. У вас есть выбор, с кем продавать? Начинайте просто со звонка в «Диал». Подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В «Монетке» качество на высоте. Бумажные полотенца «Софита» 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа. Международная выставка кошек в деловом выставочном центре. Куйбышева, 44А, корпус 1. Организатор — клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
7: 103.7 FM. Радио Си.
8: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си — ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
9: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
10: Отправляемся в морской круиз.
11: Шоу дельфинов «Морской круиз».
9: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 20, днем до плюс 24. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Здравствуйте. МИД России назвал неприемлемой реакцию Японии на визит Владимира Путина на Итуруп. Заявление накануне вечером опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова. В тексте указано, что такими действиями Токио разрушает российско-японские отношения и присоединяется к русофобской политике. Коммерсант напоминает, что Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабамаи Курильской гряды. Россия считает, что Курилы вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях. В Свердловской области похолодает сразу на неделю. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, в пятницу в сторону Среднего Урала начнет движение циклон с территории Пермского края. Он в выходные принесет в регион холодный воздух. При прохождении циклона через Урал также начнутся дожди различной интенсивности. Уход циклона и непродолжительное улучшение погоды возможны с 19 августа, добавили синоптики. Ощутимо холодными в Екатеринбурге и области будут ночи в субботу и воскресенье, когда температура опустится до плюс 8, плюс 10 градусов. Центр медицины здорового долголетия открылись в Екатеринбурге. Учреждение этого направления стало первым подобным на территории Уральского федерального округа, заявили в Минздраве Свердловской области. Основой работы Центра медицины здорового долголетия стали технологии превентивной медицины. Это скрининги и диагностика, направленные на раннее выявление возраст ассоциированных заболеваний. Еще один такой центр планируют в будущем открыть в Первоуральске, пишет КП Екатеринбург. Потребители потратили 952 миллиарда рублей на онлайн-заказы продуктов питания. Это сумма с января по июль. Как пишет Коммерсант, темпы роста онлайн-продаж продуктов питания за полгода составили почти 24%. По данным аналитиков, доставка пришла в пригороды городов-миллионников, а также в небольшие поселения. Несмотря на внутреннюю статистику, эксперты заявляют, что рынок доставки продуктов подошел к пределу насыщения, а потребители все более склонны экономить. Дольки огурцов, приложенные утром на глаза, практически не избавляют от отеков и темных кругов. По словам косметологов, вау-эффект, который десятилетиями используют в домашней косметологии, происходит только из-за температуры и воды. Огурцы после холодильника сохраняют низкую температуру какое-то время, а увлажнение происходит из-за того, что овощ сам по себе вода на 95%. Избавляться от отеков под глазами косметологи советуют при помощи гелевых патчей. Помогут также достаточный сон и правильное положение головы на подушке. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
2: Реклама.
3: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Столица». Официальный дилерский центр «Грузомол». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня весь день будет облачная погода с прояснениями. Ближе к вечеру кратковременные дождь и гроза. Ветер западный 2,7 метра в секунду. И плюс 22-24.
2: Реклама.

0: Жак, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: на радио Си. Много песен, которые помогают проснуться, взбодриться, и только что одна из них. Меня зовут Андрей Королев, хорошая нам всем пятница, сегодня 14 августа, на часах 9:08 в центре плюс 20. Минут через 5 на радио Си гороскоп, а сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Си и разыграем пару билетов на джазовый концерт «Три дивы, три курочки» для лиц старше 6 лет. Сегодня день рождения у актрисы Холли Берри, да, уже 60 исполняется Холли Берри. Фильмы «Женщина, кошка», «Бал монстров», «Люди Икс», «Умри, но не сейчас». Так вот, со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад. И не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Телефон радио Си 235-103.7. Попробуйте предположить. Сегодня говорим про Холли Берри. Заочно поздравляем ее с днем рождения, с юбилеем. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? Почему не сложились такие откровенные отношения, честные? 235-103.7, телефон радио Си. Звоните, удачи вам.
1: Реклама. Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
2: Встречайте! Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
1: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
2: «Глазурит» – официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
5: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
6: Эх, прям как у нас.
5: А дальше?
7: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
8: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
9: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
10: А теперь важные новости от компании «Практика» на въезде в академический.

0: началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый 3-уровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
1: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: На радио «Сия» ситуации на дорогах, спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка по-прежнему на ИКАДе в районе поселка Ягодный, на объездной от Московской до Амундсена, на Норильской от железнодорожного переезда до проезжей, на Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской и на Амундсена от Бардина до объездной. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Репина из центра, Восточная в направлении ЦПКИО.
4: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным, стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: С вами Радио Си. Доброе утро. На часах 9:15. Разгадываем невероятный вопрос, который сегодня посвящен актрисе Холли Берри. У нее сегодня день рождения. И вот со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад. И не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Почему у них сложились такие отношения? Собственно, вот невероятный вопрос. Если есть варианты, набирайте 235-103.7. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, возможны запреты или отказы. Будьте готовы искать альтернативные решения. Тельцы, вам будет сложно действовать независимо. Окружение и происходящие события заденут вас больше, чем хотелось бы. Близнецы, возможны нештатные ситуации и перемены в планах. Сосредоточьтесь на четком выполнении своих обязанностей. Раки, возможно, неожиданные события, особенно в дороге. Придется очень быстро адаптироваться к новой реальности. Львы, если хотите, чтобы дело было сделано, кооперируйтесь с другими людьми. В одиночку будет сложно. Девы, важный день. Вы придете к значимым для себя выводам. Возможно, разочарование в людях или отмена планов. Весы, возможно, резкие перемены планов. Будьте готовы к отменам или временным неудачам. Скорпионы. День признания ошибок. Исправить их прямо сейчас будет невозможно, так что придется побыть в печали. Стрельцы. Ваши возможности будут ограничены. Для новых начинаний пока не все готово. Козероги. Не стоит ориентироваться на других. Работайте в своем режиме, со своей скоростью. Водолеи. День подходит для включения в дела других, но не для собственной инициативы. В одиночку велик риск ошибок и нехватки сил. Рыбы. Возможны первые шаги в новом перспективном направлении. Хотя, скорее всего, скорость продвижения будет ниже той, что вам хотелось бы.
0: Очень хотелось бы порою хорошенько высыпаться, но бывает шум звуковой, это моя личная боль, а есть шум визуальный. Как шум визуальный помогает или, наоборот, мешает высыпаться? Поговорим минут через пять.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9.21, в Екатеринбурге за окном периодически появляется солнце. В центре плюс 20, сегодня днем плюс 22, 24. Еще добавляет нам настроение разгадывание невероятного вопроса. Сегодня он посвящен Холли Берри. Вспоминаем фильмы «Женщина-кошка», «Бал монстров», «Люди Икс», «Умри, но не сейчас». Ну и, конечно, заочно поздравляем Холли Берри с юбилеем. Ей уже 60, представляете? Вот, со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад. И не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Собственно, невероятный вопрос в том, почему у них сложились такие честные, откровенные отношения. Как думаете? Телефон радио ИСИ 235-103.7. Если есть соображения по этому поводу, набирайте 235-103.7. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вид из окна может значительно повлиять на сон. К такому выводу пришли ученые из университета Осаки. Они проанализировали панорамные снимки Токио и сопоставили их с качеством сна тысячи работающих горожан в возрасте от 40 до 59 лет. Оказалось, плотная городская застройка и обилие деревьев под окнами увеличивает продолжительность сна. Объясняется это тем, что высокие здания и обилие зелени формируют субъективное ощущение защищенности и безопасности. Противоположный эффект показали улицы с развитой пешеходной инфраструктурой. Районы с широкими тротуарами и обилием дорожных знаков делают улицы оживленными и многолюдными. В результате у жителей снижается чувство уединения, а визуальный и звуковой шум мешают полноценному отдыху. И еще один нюанс. Все это существенно влияет на сон тех, кто живет на нижних этажах. А те, кто живут на 10-м и выше, смотрят поверх деревьев и пешеходов. Для них улица внизу превращается в размытый общий план. На их сон планировка тротуаров и поток незнакомцев практически не влияют.
1: Реклама.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В Екатеринбурге 9.24, в центре города плюс 20, сегодня днем до плюс 24, и ближе к вечеру кратковременные дожди и грозы. Радио Си с вами. Хорошей нам всем пятницы.
2: Реклама.
3: Забегай.

0: Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Тик-так. Время уходит.
2: Считанные дни остаются до окончания лета и...
1: Главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.asm.ru.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
4: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: 228 92 21.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковская, шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошей пятницы. В Екатеринбурге половина десятого. И сегодня в невероятном вопросе на Радио Си мы вспоминаем буквально события шестилетней давности. А вот по какому поводу. Сегодня день рождения у Холли Берри. И не так давно она рассказала, почему 6 лет назад у них с их бойфрендом сложились честные, откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все 6 лет назад рассказали друг другу? Что за причина была такая? Телефон Радио Си 235-103.7. Пробуйте, дозванивайтесь. А сейчас на Радио Си новости. И Александра Короткова, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Министерство сельского хозяйства назвало условия возобновления импорта из Армении. Основным критерием в ведомстве считают безопасность поставляемой продукции. Для ее обеспечения необходимо, чтобы армянские производители использовали собственное сырье и контролировали применение пестицидов, пишет РИА Новости. Мэр Алексей Орлов оценил ход работ по строительству пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева. Обустройство монолитных конструкций уже завершено. На 3 недели раньше строители смогли запустить движение по мосту через Исеть. В ближайшие 2 месяца отделка будет идти в тоннеле, открыть который планируют в ноябре. Теплая вода поможет определить наличие нитратов в арбузе. Для этого нужно опустить дольку в стакан. Если вода розовеет, а мякоть разваливается, такой арбуз содержит немало химии, в том числе нитратов. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга пока плюс 20. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Ближе к вечеру кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 22-24. В Новоуральске, в Первоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 18-20. В Краснотурьинске плюс 16-18.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад, Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток», акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио СИ мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Сегодня в невероятном вопросе заочно поздравляем с днем рождения Холли Берри. Со своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Собственно, невероятный вопрос в этом и заключается. Почему они друг другу все рассказали, почему у них сложились такие честные, откровенные отношения? Телефон радио СИ 235-103-7. Как думаете, почему они такие откровенные, честные? Что скажете?
1: Ну, наверное, потому что они уже в возрасте, в почтенном, и уже им нечего скрывать.
0: У них откровения такие, возрастные.
1: Ну да, когда ты уже постарше, ты уже...
0: Нечего терять, можно все рассказывать. Хорошо, пусть будет как вариант, пока далеко. Давайте вспомним, что же было 6 лет назад. Давайте посмотрим на календарь, какой был год. Вот такая вот вам откровенная подсказка. 235-103-7, телефон радио СИ. Если появились идеи, набирайте.
2: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
3: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
10: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
11: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Вильгельма Дегенина от Сахарова до Краснолесья, на объездной от Московской до Амундсена и стоит транспортной Кади в районе реки Пышма и в районе поселка Ягодный. Самые загруженные магистрали космонавтов в центр, Ленина в обе стороны, восточная в сторону ЖД вокзала.
12: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
13: Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. 9 часов и 44 минуты в Екатеринбурге. В центре города сейчас плюс 20, а днем до плюс 24. На Радио Си мы тем временем разгадываем невероятный вопрос. И сегодня говорим про Холли Берри. У нее сегодня, во-первых, юбилей, с чем ее и поздравляем. А еще мы пытаемся выяснить. Вот недавно она рассказала, что своим бойфрендом она познакомилась 6 лет назад и не так давно, собственно, рассказала, почему у них сложились честные, откровенные отношения. Как думаете, почему Холли Берри и ее друг все рассказали друг другу? У нас вот был вариант, что они уже были такие в возрасте, поэтому скрывать им как будто бы друг от друга было уже нечего, но это немного далеко от правды. 235-103.7, телефон Радио Си.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Я бы хотел ответить на вопрос.
0: Давайте
1: Холли Берри.
0: Попробуем. В чем причина?
1: Ну, если такая подсказка 6 дней, то 6 лет, то это ковид. Возможно, что-то связано
0: COVID.
1: С пандемией.
0: Ну вот смотрите, честные, откровенные отношения у них сложились с бойфрендом 6 лет назад. Почему?
1: Кто-то заболел ковидом, а они решили, что может умереть, наверное, что-то такое.
0: А, да.
1: Это была изоляция.
0: И изоляция была, да. И ковид был, конечно же. А Холли Берри сказала, что они говорили чистую правду друг другу, потому что был ковид. Так что какая уже была разница? Что там говорить?
1: Да.
0: Уже рассказывали все. Да, разгадали. Невероятный вопрос. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое. Первый раз за многие-многие годы, даже за десятилетия удалось дозвониться.
0: Слушайте, видите, как вам ковид, можно сказать, помог?
1: Как получается, что так.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Александр.
0: Саш, а у вас вот в ковид были какие-то откровения вот 6 лет назад?
1: А вы знаете, мы пережили достаточно просто, поскольку мы живем в своем доме, и у нас, ну, большой участок, и как бы мы не почувствовали вот так вот, как жители города, да, то есть там вот ограничения какие-то. Мы, то есть, выходили гулять, как бы, ну, нет, нам как бы даже наоборот помогло, потому что я тогда занимался как раз дома в тренажерном зале, спокойненько.
0: Ну, то есть, вам пошел ковид на пользу.
1: Ну, в целом, да, я не переболел, то есть, как бы, тут.
0: Отлично. Саш, сегодня еще и разгадали невероятный вопрос на Радио Си, вспомнили то время с такими откровениями, как мы выяснили. И сегодня вы получаете пару билетов на джазовый концерт «Три дивы, три курочки» 21 августа в Летнем театре парка Маяковского. Приходите.
1: Отлично, спасибо большое.
0: Да, сейчас еще поподробнее расскажу про сам концерт, информация на правах рекламы. Три блистательные вокалистки, три звезды российского джаза на одной сцене. Мариам Мирабова, Этери Бериашвили и Екатерина Балыкбаева. Вы услышите джаз по-новому, от классики до смелых импровизаций и почувствуете энергию живого выступления с юмором и душевными историями от артисток. Встречаемся 21 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
1: А я, Александр Жданов из Октябрьского района, разгадал невероятный вопрос на Радио Си, чему не сказал наряд.
0: Саш, хорошей вам пятницы.
1: Спасибо, и вам тоже.
0: Спасибо огромное. Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже после выходных. Сегодня вот повспоминали мы события 2020 года, а прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю и перенесемся в 99-й год, в 14 августа, на Красную площадь в Москве.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 14 августа 1999 года в Москве состоялся первый концерт в России американской рок-группы Red Hot Chili Peppers. Ее привез телеканал MTV в честь своей первой годовщины в нашей стране. Выступление для зрителей было бесплатным. На Васильевском спуске собрались 300 тысяч человек. Когда перцы вышли на сцену, пошел дождь, солист Энтони Кидис произнес строчку из советской песни «Пусть всегда будет солнце» под одобрение гул толпы. Концерт продолжался всего 45 минут, но вызвал возмущение РПЦ. Музыканты выступали напротив храма Василия Блаженного. Некоторые зрители забрались не только на деревья и фонари, но и на фасад церкви Святой Варвары. А девушки громко кричали о желании быть с Энтони. Он же подогрел интерес, вышел на сцену в белой рубашке с галстуком, но вскоре обнажился до пояса, чем вызвал несколько обмороков, писало издание Интермедиа. В декабре 2013-го президентский указ изменил статус Красной площади. Масштабные рок-концерты с тех пор там

0: На радио СИ музыкальные новинки, только что One Republic и песня Need Your Love. В Екатеринбурге без 5:10. Через 5 минут на радио СИ в новостях о последствиях солнечного затмения и про подготовку детского смартфона к школе. Что нужно сделать, узнаем минут через 5. А сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио СИ ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM. 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 20. На Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. ЕКАТ встал в пробки из-за аварии в районе поселка Садовый. Как рассказали очевидцы порталу Е1, фура через встречную выехала с дороги. Кабина длинномера, пробив дорожное ограждение, сорвалась в кювет. По словам автомобилистов, дорожные заторы со стороны Березовского и Верхней Пышмы начали собираться уже после 7 утра. Само же ДТП, по некоторым данным, произошло около 4 часов. Длина пробок к этой минуте составляет более 3 километров с каждой стороны. Обстоятельства этой аварии уточняют сотрудники госавтоинспекции. Первый беспилотный трамвай в Екатеринбурге может выйти на линию уже к Новому году. По информации правительства Свердловской области, запуск зависит от принятия федерального нормативного документа, который планируют подписать до конца этого месяца. Вторым важным элементом станут результаты тестовой эксплуатации, которая еще продолжается, пишет портал 66.ru. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которое позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. В центре Екатеринбурга пока плюс 20, сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, ближе к вечеру кратковременный дождь и гроза, ветер западный 2,7 метра в секунду, а температура воздуха плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим о том, как в мире автомобильстроения сквозь года проступает история. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Легендарный автомобильный бренд «Русса Балт» возвращается. В начале прошлого века эти машины обслуживали императорский двор Николая II и побеждали на ралли в Монте-Карло. После революции производство было остановлено, и вот теперь пермская машиностроительная компания выкупила права на историческое имя, чтобы выпускать под ним современные электромобили. На днях было объявлено о разработке электроседана представительского класса. Главная технологическая особенность будущей модели – кузов из нержавеющей стали. В базовой комплектации электромобиль получит два мотора, полный привод и мощность 550 лошадиных сил. Конечно, машины строят на базе китайских технологий. Однако панели кузова из неокрашенной нержавеющей стали будут нарезаться и свариваться непосредственно на уральском производстве. Официальное название седана пока держится в секрете. На рынок новинка должна выйти через год-два после завершения всех испытаний и процедуры сертификации. Также в планах

0: «Руссобалт» — коммерческий электрофургон, который журналисты уже окрестили русским сайбертраком, и полноприводный кроссовер. Посмотрим, удастся ли возрожденной марке повторить свой исторический успех.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
3: Радио «Эсси» с вами, меня зовут Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. На часах 10:12, и уже минут через 10 на радио «Эсси» поговорим про фильмы, чьи продолжения, то есть вторые, третьи и так далее части, оказались успешнее первых фильмов. Что это за кино, узнаем минут через 10 на радио «Эсси». Через минуту наши земляки, группа «Смысловые галлюцинации».
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
4: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.
7: Достойно.

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: 16 августа в Летнем театре. Фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны. Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

0: Кошки, твое греческое настроение.
1: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор — клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.
3: На Радио Си проходит вкусная игра, вы наверняка уже в курсе. На следующей неделе вас будут ждать новые кулинарные задания и, конечно, вкусные призы. Промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем мы по будням, после 8 утра. Слушайте вопрос, названивайтесь, отвечайте правильно и выигрывайте. Подробности игры на radioc.ru, спонсор ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118 774 603 57 30. Город Москва.

0: Радио Си. Золотые хиты. На часах 10:22 в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня теплеет неохотно. Будет всего до плюс 24 и к вечеру дожди. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева. Спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральная 45.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Популярное в мире поп-культуры издание «Консиквенс» опубликовало рейтинг лучших киносиквелов, то есть продолжений успешных фильмов. Сиквелы составляют огромную часть продукции Голливуда. Для киностудии это беспроигрышный вариант, поскольку зрители часто предпочитают знакомых персонажей и сюжеты. Впрочем, при грамотном подходе это становится огромным творческим вызовом. Иногда речь идет о поиске совершенно нового ракурса повествования или о том, чтобы новые персонажи взяли на себя главные роли. Когда это срабатывает, продолжения могут превзойти оригинал. Итак, на третьем месте «Паддингтон 2», снятый в 2017 году. В нем много остроумных диалогов, динамичного экшена, а главным украшением стал Хью Грант в роли злодея. На втором месте «Звездные войны», эпизод 5. «Империя наносит ответный удар». Это далекий 1980 год. Именно там была незабываемая дуэль Люка Скайуокера и Дарта Вейдера на световых мечах. И лучшим сиквелом издание «Консиквенс» признало вторую часть эпопеи «Крестный отец». Как говорят критики, если первый фильм был криминальным триллером, то второй стал масштабным эпосом о разрушении человеческой души.

0: на радио Си. Макси Прист и песня 90-го года «Close to You». 10:31 в Екатеринбурге, в центре плюс 20. Сейчас на радио Си новости. И Александр Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Здравствуйте. Беспилотники продолжают атаки на инфраструктуру Wildberries. Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Тверской области, под Тверью обломки сбитого дрона повредили стену складского помещения. Сотрудники маркетплейса не пострадали. На место прибыли экстренные службы. В Свердловской области действует предупреждение о сильных дождях и грозах. Они возможны в отдельных районах региона в пятницу 14 августа. Уральцев экстренные службы призывают помнить о мерах безопасности и по возможности пережидать грозу в помещении. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Нормативы дифференцированы в соответствии с возрастом учащихся. До 4 класса на домашние школьники должны тратить не больше 1.5 часов. В 4 и 5 классе норматив возрастает до 2 часов в день. Старшеклассники должны делать уроки не более 3.5 часов в день, пишет РИА Новости. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанный на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». В центре города плюс 20. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Ближе к вечеру кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 22-24. В Асбесте тоже плюс 22-24. В Каменске-Уральском плюс 23-25. В Полевском плюс 18-20.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал» агентства правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что нового на рынке вторичной недвижимости?
2: На вторичном рынке по-прежнему небольшой объем предложений, а цена квадратного метра весьма высока. Но далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке всегда увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой на самом-то деле совершаются сделки. Иными словами, цена на жилье значительно ниже, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам.
1: Александр, а насколько цена, по которой квартиру реально можно купить, может отличаться от цены, по которой квартира рекламируется?
2: Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру по наиболее интересной цене, я рекомендую обращаться к нам в Диал. Дело в том, что мы умеем находить квартиры по наиболее выгодным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Я бы резюмировал сказанное. Значительная часть квартир, рекламируемых на рынке, выставляется дорого, и покупателю важно иметь профессионального помощника, который вместо квартиры за 5 миллионов поможет купить подобную за 4 миллиона 400 тысяч рублей. Друзья, обращайтесь к нам в Диал. Мы специализируемся не только на продаже, но и на помощи в приобретении жилья на интересных условиях. Ну а подробная информация на сайте dial93.ru и по телефону 22 22 181 в Екатеринбурге.
0: Радио Си.

0: Радио Иси с вами, хорошая нам всем пятница, сегодня 14 августа, на часах 10:43, и уже минут через 5 на Радио Иси узнаем, как появился баскетбол и почему баскетбольные кольца висят на всегда стандартной высоте. Об этом минут через 5 на Радио Иси.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки, и там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
5: Добрый день.
6: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темповые форты и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай-город».
11: А еще там дают подарки за покупку.
12: «Читай-город» для всех, кому скоро в школу.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио Си.

0: радио Си, Майкл Патрик Келли и песня про такое состояние, похожее на то, что как будто бы сегодня пятница и уже скоро выходные, но еще нужно сохранять рабочее настроение. На часах 10:48, в центре плюс 21, впереди у нас Сэм Браун с песней «Стоп», а прямо сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 августа 1936 на 11-х летних Олимпийских играх в Берлине состоялся первый в истории Олимпийский турнир по баскетболу. Победила сборная США, обыграла в финале команду Канады со счетом 19-8. Как известно, США – это родина баскетбола. Игру придумал еще в конце 19 века преподаватель физкультуры из колледжа Молодежной христианской ассоциации в Спрингфилде в штате Массачусетс. Джеймс Нейсмит пытался разнообразить занятия студентов в закрытом зале и в декабре 1891-го привязал две корзины из-под персиков к перилам балкона спортзала. Он разделил студентов на две команды по 9 человек и дал задачу забросить как можно больше мячей в корзину соперника. Мяч тогда был футбольный. Через 2 года выпускник Спрингфилда привез баскетбол во Францию. В России в баскетбол стали играть в 1906 году в Петербургском обществе «Маяк». Кстати, высота крепления корзины в баскетболе 3 метра 5 сантиметров или 10 футов выбрана не случайно. Это высота балконов, на которых изначально висели корзины из-под персиков.
1: Радио «Си». Золотые хиты.

На радио CLP Lost on You. 10 часов 57 минут в Екатеринбурге. Почему в России не делают пластиковые банкноты и вернется ли в Екатеринбург жаркая погода? Узнаем из новостей на радио CLP через 3 минуты. А сейчас музыка, понятная без слов. Армик и мелодия Pure Paradise.

0: 11.01 в Екатеринбурге, на радио «Си новости» и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит Коммерсант. Также в японский МИД был вызван российский посол Николай. Глава Минэкономразвития Максим Решетников и замглавы Ростехнадзора Александр Демин прибыли в Свердловскую область. Представители федерального правительства начали свой визит с посещения завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Чиновников сопровождает председатель совета директоров холдинга «Синара транспортные машины», бывший губернатор Свердловской области Александр Мишарин. Об этом пишет «Новый день». Агентство добавляет, что это третий за неделю визит членов правительства и представителей Кремля на Урал. В среду в Екатеринбург прилетел первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, а вчера в уральской столице встречали вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Холодный атмосферный фронт пришел в Свердловскую область. Кроме прохладной погоды, он принес в регион кратковременные осадки, преимущественно в виде ливней. Грозу сегодня стоит ждать на востоке области, а также в северных районах, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Возможны грозы и в ночь на субботу. В Екатеринбурге при этом самыми холодными за последнее время окажутся воскресенье и понедельник. Оба дня будут дождливыми, по ночам температура воздуха опустится до +8 градусов, а днем будет не выше +16. РЖД ограничила перевозку грузов в порт Новороссийска до 22 августа. Уведомление об этом появилось на сайте перевозчика. Как напоминает Коммерсант, в ночь на 12 августа Кубань подверглась массированной атаке беспилотников. В Новороссийске пострадали дома и предприятия, а в районе Новороссийского порта обрушился наземный путепровод. В Гознаке объяснили, почему банкноты не делают из пластика. Материал не позволяет применять самые продвинутые и эффективные технологии защиты от подделки. При этом основная цель фальшивомонетчиков – это купюры высоких номиналов. С экономической точки зрения применение пластиковой основы оправдано только для стран, где очень жарко и влажно. Такие банкноты там могут дольше загрязняться и изнашиваться. В России плюсы пластика теряются из-за его высокой стоимости и низких возможностей защиты, пишет РИА Новости. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ, проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: О погоде на радио «Си», спонсор выпуска ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Сейчас в центре Екатеринбурга +21, в течение дня облачно с прояснениями, ближе к вечеру кратковременный дождь, гроза, ветер западный 2,7 метра в секунду и +22, +24.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим школьную и спортивную форму, а потом пойдем есть мороженое и в кино.
7: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55. 0+.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио Си Хали Моли, Шата Френд. Песня, в которой очень много летнего настроения. От летнего настроения пока никто не отказывается, несмотря на обещанное синоптиками похолодание и дожди в предстоящие выходные. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошей пятницы. На часах 11.11. Впереди небольшой музыкальный нон-стоп. Уже скоро послушаем Калео, Way Down We Go. И через минуту у нас Монгол Шоудан с песней «Москва» на радио Си.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старт.

0: Маргариті.
1: Шедеврально.
0: Жилой комплекс «Рівьєра Айвазовський». Успівайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Рівьєра Інвест Айвазовський». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.
3: Достойная зарплата

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио 7.

0: на радио Си «Моральный кодекс» и песни для тех, кто не находит себе места в эту пока еще солнечную и теплую пятницу. Песня «Где ты?». Успеваем сохранять рабочее настроение, готовимся к выходным. На часах 11:30 в центре города плюс 23 градуса. У нас впереди клан «Карусель», песня «Райд», а прямо сейчас на радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Товары на логистическом комплексе Wildberries в Тверской области не пострадали в результате атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе РВБ. Ранее власти региона сообщали, что около Твери обломки сбитого дрона повредили стену терминала. Сотрудники склада не пострадали. В центре Екатеринбурга трамвай сбил пешехода. Мужчина переходил улицу 8 марта вне зоны пешеходных переходов и практически вышагнул под вагон. Водитель трамвая применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Серьезных травм нарушитель не получил. После осмотра скорой от госпитализации пешеход отказался, пишет портал Е1. Журнал Vogue назвал самые модные джинсы. Модели должны быть ярких цветов и с отворотами. Самыми актуальными редакторы издания назвали джинсы травянисто-зеленого, нежно-розового и вишнево-красного оттенков. Белые джинсы в обзоре Vogue названы новой классикой. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270 17 17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Ближе к вечеру кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 2,7 метра в секунду и плюс 22-24.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: радио Си диджей Кайго, который освежил песню Пола Маккартни и Майкла Джексона «Say, say, say». 11.44 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция радио Си, тройка песен, интерес к которым не угасает. В этом выпуске песня, которая победила на Евровидении в 2012 году, перед этим «Everything but the girl missing», а уже через минуту откроют золотую коллекцию радио Си Джордж Харрисон «Got my mind set on you».
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дуплый хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия «Е1.ру». Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает. 18+.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Золотая коллекция. Радио Си.

0: Такие песни навсегда остаются в истории. Это Ларин и песня «Эйфория» в золотой коллекции «Радио Си». 11.56. В Екатеринбурге с вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. Встречаемся мы с вами после выходных, а сегодня с 12 на «Радио Си» с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка, понятная, без слов. Послушаем заглавную песню из мюзикла «Кошки». Спонсор инструментальной музыки на «Радио Си» ООО «КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Екатеринбурге 12.01. Это Радио Си. Сейчас новости с Александрой Коротковой, спонсор ООО агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Отмена ограничений Международной автомобильной федерации участник и победитель Дакара назвал справедливым решением. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, без каких-либо ограничений, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует ТАСС Сергея Корякина. С 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Также необходимо было подписывать отдельный документ с перечисленными ограничениями. В Екатеринбурге продлили отключение горячей воды. Соответствующие письма управляющим компаниям разослали теплоэнергетики. В документе сказано, что после аварийных отключений холодного водоснабжения горячую воду вернут потребителям только к вечеру 20 августа. Это четверг следующей недели. До этого дедлайном называли полночь 14 августа, пишет портал 66.ru. После совещания в правительстве области мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что подачу горячей воды невозможно проводить без обязательных опрессовок. Они будут идти в городе в течение нескольких дней. В соседнем Пермском крае действует план «Ковер». Росавиация около 11 часов закрыла аэропорт Большое Савино. В сообщении экстренных служб указано, что радиус закрытия неба над Пермским краем 150 километров от поселка Зюкайка. При этом беспилотную опасность в Пермском крае не объявляли. Аэропорты Екатеринбурга, а также аэропорты в других субъектах Уральского федерального округа продолжают работу без ограничений. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение двух недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Первый день Успенского поста является также праздником Медового Спаса. Официальный доллар на сегодня – 83,81, евро 96,75.
2: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
0: И о погоде. Спонсор ООО «Столица». Официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Топ оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Меня зовут Катя Григорьева, мы вместе с вами под ярким солнцем слушаем любимые песни. Николай Носков дальше. Это здорово. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
3: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
4: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
5: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио Си.

0: 12.18. Роскошная музыкальная работа Милен Фармер ждет нас уже совсем скоро. А сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лемуры – удивительные приматы, которые появились на Земле примерно 65 миллионов лет назад. Вымершие гигантские лемуры были размером с гориллу. Сегодня лемуры. В дикой природе лемуры живут только на острове Мадагаскар и соседних Коморских островах. Больше нигде на Земле их встретить нельзя. Считается, что предки лемуров попали на Мадагаскар около 65 миллионов лет назад, приплыв из Африки на естественных плотах из сбившихся вместе ветвей и корней мангровых деревьев. Семейство лемуров насчитывает больше сотни видов, и этот вид приматов меньше всего похож на людей. Самый маленький из существующих лемуров – мышиный. Он весит не более 30 граммов, а длина его тела без хвоста не превышает 10 сантиметров. Самый крупный вид лемуров – индри. Они весят около 10 килограммов при длине тела до 90 сантиметров. У индри очень мощный голос. Их любовные песни слышны на расстоянии до 2 километров. С латыни слово «лемур» переводится как «призрак ночи». Древние римляне называли лемурами души умерших, которые не могут найти покой и продолжают блуждать по земле. Лемуры получили это название из-за ночного образа жизни и светящихся в темноте глаз. В естественной среде обитания большие лемуры могут прожить до 30 лет. Излюбленная еда лемуров – финики, которые могут составлять до половины их рациона. Но голодные лемуры способны есть даже гнилую древесину. А при недостатке пищи они умеют замедлять метаболизм, чтобы тратить меньше энергии. Детеныши лемуров рождаются довольно слабыми. Около половины детенышей умирает в первый год жизни. Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в возрасте 2 лет. Лемуры – единственные приматы, кроме человека, у которых могут быть действительно голубые глаза. И что на первом месте? Король Джулиан из Мадагаскара – это нонсенс. У лемуров не может быть короля, только королева. В сообществах лемуров царит полный матриархат. Самки доминируют над самцами во всем. Они первыми выбирают еду и лучшее место для отдыха, а при конфликтах могут применить физическую силу против любого, даже самого сильного самца. И он подчинится.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Радио 7. Музыка, которую мы любим. 12.31. Сейчас новости. С ними познакомит Александра Короткова, спонсор ООЗ «Жилой комплекс Клевер-парк».
1: Здравствуйте. Президент Финляндии Александр Стуб заявил о необходимости в ближайшее время наладить контакт с Россией. В интервью одному из детских изданий он отметил, что, цитата, «если не в ближайшие несколько недель, то в течение следующих 2 месяцев стоит установить такой контакт». Отвечая на вопросы детей, президент Финляндии заявил, что любит русских, хотя ему не нравится то, что в настоящее время делает Россия. В Екатеринбурге завершаются ремонты дорог около школы детских садиков. Общая протяженность законченных объектов около 2 километров. Самые крупные ремонты прошли на сортировке и в Торчермете, пишет «Новый день». В Госдуме предложили разрешить дистанционный возврат при онлайн-покупках. По словам депутатов, претензии и заявления о возврате, обмене или гарантийном ремонте можно будет подавать в электронной форме через личный кабинет либо официальный сайт продавца. Александра Короткова, Радио 7.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер-парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер-парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ООО ЗЖК «Клевер-парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер-парк.лайф». Проектная регистрация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Я погоде на субботу. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 7, меньше слов, больше музыки. 12.42, потрясающий дуэт. Энрике Иглесиас и Уитни Хьюстон ждет нас в золотой коллекции «Радио Си». А еще там же Modern Token и Дизайлес. «Радио Си» 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успею.

0: велосипедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 345-6766. 345-6766.
6: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
7: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
8: Золотая коллекция «Радио Си».
9: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
10: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Без трех минут час в Екатеринбурге и прямо по курсу песни, которые нужно слушать сердцем. Это пятерка песен о любви на радио Си в начале второго. Не пропустите. А в конце этого часа оркестр Поля Мария. Музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лим-Попо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
10: 103.7 FM. Радио Си.
0: На радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
11: Потеть не хочется в метро? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 13.01. Это Радио 7. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для российских школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в своем видеообращении. Домашние задания нужны для повторения пройденного материала. Конечно, надо эту работу усовершенствовать, но отменять домашние задания мы не планируем. Интерфакс цитирует заявление министра просвещения. На ЕКАТ до сих пор сохраняется пробка после ДТП, в которое попал длинномер. Фура сегодня рано утром съехала с дороги в районе поворота на поселок Садовый и пробила ограждение. Кабина автомобиля при этом опрокинулась в кювет. Есть ли в этом ДТП пострадавшие, не уточняется. Подробности этой аварии в госавтоинспекции не комментируют. По данным онлайн-карт, пробка начинается от Рижевского тракта в сторону Верхней Пышмы. Длина затора на ЕКАДе около 5.5 километров. Производители молока в Свердловской области готовятся поднять цены на свою продукцию. Это произойдет с 1 сентября, пишет агентство ИАН со ссылкой на информацию с совещания, на котором присутствует губернатор Денис Паслер. Сейчас молокозаводы продают свою продукцию ниже себестоимости из-за перепроизводства. Это грозит кризисной ситуацией. В Министерстве АПК региона информацию пока не прокомментировали. Родителям рассказали, как подготовить телефон ребенка к учебному году. После летних каникул стоит проверить настройки гаджетов, чтобы повысить безопасность детского аккаунта, а также защитить личные данные ребенка. По словам экспертов, важно обновлять ПО и приложения, особенно это касается мессенджеров и браузеров, поскольку разработчики регулярно исправляют в них ошибки и повышают безопасность. Также необходимо проверить объем свободной памяти. Среди других важных правил – включение функции поиска устройства, которая позволит отслеживать местоположение телефона и его обладателя. Кроме этого, необходимо настроить список экстренных номеров. В Испании к врачам за помощью после наблюдения за солнечным затмением обратились более 500 человек. Туристы жалуются на проблемы со зрением, поскольку рискнули смотреть на затмение без защитных очков и других подобных средств. Жители Франции в 5 раз чаще теперь ищут в интернете информацию про боль в глазах, а британцы в соцсетях массово сообщают о боли в глазах и предполагают, что могут теперь ослепнуть. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
2: Реклама.

0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем в субботу до плюс 18.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
1: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
3: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.

0: Это пять песен о любви. Они звучат каждый день в начале второго на 103.7 FM. 13.23 — это Радио Си. И золотой хит от ATB на очереди. Это Don't Stop. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Кто

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлурга 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия e1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
8: 18+. 103.7 FM. Радио 7.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Си. 13:29, сейчас новости Александра Короткова. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Число преступлений, совершенных мигрантами в России, снизилось. По данным МВД, сокращение показателя составило до 40%. В количественном выражении за последние полгода иностранцами или лицами без гражданства в России совершено около 14,5 тысяч преступлений. Статистику приводит агентство ТАСС. Екатеринбург попал в тройку городов по росту цен на вторичное жилье. В июле стоимость квадратного метра прибавила 1,7%, это около 169 тысяч. Вторую строчку рейтинга вместе с уральской столицей делит Нижний Новгород. На первом и третьем местах Красноярск и Челябинск, пишет портал 66.ru. Большую перемену в российских школах рекомендовали продлить до получаса. Это необходимо, чтобы дети могли комфортно и без спешки завтракать или обедать. В Роспотребнадзоре также напомнили, что по продолжительности большая перемена не должна быть менее 20 минут. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейкуна» «Металлургов 80». Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «ДИАУ» – агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «ДИАУ». Александр, как покупателю сегодня найти квартиру по наиболее оптимальной цене?
2: Рынок состоит из четырех групп квартир. Первая группа – это неверно оцененные обменные ситуации. Люди выставляют свои квартиры очень дорого, так как надеются выгодно переехать в лучшее жилье. Объекты эти не смотрят. Таких квартир на рынке 20-25%. Вторая группа – это продавцы, купившие квартиры на ценовом пике либо у застройщика. Пытаются продать жилье, но рынок-то изменился, и покупатели эти квартиры также не замечают. Девиз в этой группе – а мы не спешим. Снижать цену они не планируют. Третья группа – на первый взгляд не отличается от первых двух. Выставляются они дорого, но у продавцов этих объектов реалистичная идея. Они говорят: посмотрим, какой спрос, и если не будет покупателей, то снизим цену.
1: Такие продавцы, наверное, прислушиваются к мнению риэлторов и в какой-то мере доверяют аналитике.
2: Верно, но этим продавцам нужно время, чтобы дозреть. А четвертая группа – это продавцы, готовые к торгу и выставляющие свои квартиры по интересным ценам. Таких квартир на рынке около 15-20%, но неискушенному покупателю это не очевидно, так как торг часто происходит постепенно и с помощью переговоров. Друзья, если вы хотите покупать квартиры, не переплачивая, обращайтесь к нам в ДИАУ. Поможем вам в поиске квартир, которые принадлежат продавцам из четвертой группы. Телефон все тот же. Екатеринбург, 22-22-181.
1: Спасибо большое. Я напомню, мы общались с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ.
3: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, а значит меньше слов и больше музыки. Три золотых хита на подходе. Это барбадосская красотка Риана, Diamonds. Будет Крис Ри, Looking for the Summer. И в начале Taco, Putting on the Ritz. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП Старт. Приходи работать к нам. Достойно.

0: 228 92 21.
1: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Черри и Теннет в июль на Металлургов. Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Черри или Теннет. Спеши в июль авто на Металлургов 65.
2: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: свидание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
5: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
6: Золотая коллекция. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 13:56. У нас громкое начало третьего. Это Bon Jovi, It's My Life. А в конце этого часа музыка понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
3: Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Беряшвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
4: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
5: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
6: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух. Воздух и тишина, а в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
7: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
8: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня. Это Радио 7. Сейчас новости. Познакомить с ними Александра Короткова. Спонсор ОЗ проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Здравствуйте. Япония намерена ужесточить санкции против России после визита Владимира Путина на Курилы. Об этом в пятницу пишут японские СМИ. Четверг при этом стал для властей Японии днем громких заявлений. Так, министр иностранных дел Японии Тосимицу Матеги назвал северные территории, то есть южную часть Курил, исконно японской территорией с исторической и юридической точек зрения. Цитату приводит Коммерсант. Также в японский МИД был вызван российский посол Николай. Водители грузовиков устроили танцы в центре Екатеринбурга. Несколько тягачей припарковали вечером во вторник в районе 9-й гимназии, после чего компания молодых людей устроила танцы, снимая происходящее на видео. Как пишет портал Е1, водителей грузовиков разыскали сотрудники полиции. Одному из них 18 лет, другому автолюбителю 24. Автомобилистов оштрафовали за парковку на тротуаре, нарушение требований запрещающих знаков, а также за управление автомобилем с тонировкой и отсутствие тахографов. Других участников вечеринки грузовиков в центре города разыскивают. Тем временем в Верхней Пышме в павильоне космического корабля «Буран» устроят легальную вечеринку. Музейный комплекс 15 августа отметит 2 года с момента прибытия уникального шаттла в Свердловскую область. В честь этого прямо в павильоне состоится 4-часовой рейв. Это новый для нас формат, который стирает границы между музеем и уличной культурой, цитирует «Урару» представителей Пышминского музея. Рейв стартует в 8 вечера. На площадку пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет. Потребители потратили 952 миллиарда рублей на онлайн-заказы продуктов питания. Это сумма с января по июль. Как пишет Коммерсант, темпы роста онлайн-продаж продуктов питания за полгода составили почти 24%. По данным аналитиков, доставка пришла в пригороды городов-миллионников, а также в небольшие поселения. Несмотря на внутреннюю статистику, эксперты заявляют, что рынок доставки продуктов подошел к пределу насыщения, а потребители все более склонны экономить. Криштиану Роналду после свадьбы перекрасился. У нападающего сборной Португалии и футболиста Аль-Насра теперь волосы медно-рыжего цвета. Накануне Роналду опубликовал фото в новом образе в своих соцсетях. Свадьба, напомню, состоялась во вторник. Об официальном обручении Роналду также сообщил своим фанатам через соцсети. Португальскому футболисту 41 год, а его избраннице Джорджине 32. Пара находится в отношениях около 10 лет. Официальный доллар на сегодня 83.81, евро 96.75.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Рендер» – торгово-развлекательный центр «Карнавал». Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем завтра до плюс 18.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим удобную обувь и рюкзак, а потом пойдем есть мороженое и в игровой центр.
7: В ТРЦ «Карнавал» сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. В ТРЦ «Карнавал». Халтурина 55. 0+.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM. Меня зовут Катя Григорьева, и у меня прекрасная новость. Уже через несколько минут я разыграю билеты на удивительный спектакль-концерт «Мюзик Холл», который состоится сегодня в Летнем театре в парке Маяковского в 20.00. И сегодня у нас гости из Пермского академического театра «Театра».
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Ксения Малинина, режиссер спектакля «Мюзик Холл». Сергей Белов, артист театра-театра, ведущий спектакля-концерта «Мюзик Холл». И Анастасия Демьянец, актриса театра-театра.
1: Очень приятно познакомиться.
0: Вы к нам приехали из Перми. Какие главные отличия Перми от Екатеринбурга?
2: Мне кажется, по моим вот ощущениям, Екатеринбург как будто бы шире, больше воздуха, то есть какого-то вот монументальнее, что ли, немножечко. Пермь уютнее. А что касается зрителей Екатеринбурга и их восприятия, это мы узнаем сегодня, наверное, на спектакле.
0: Не наверное, а точно.
1: Есть какие-то отличия, но наверняка есть и большие сходства. И есть какое-то предощущение, что, скорее всего, екатеринбуржцы тоже очень хорошо примут наш спектакль, как и пермские зрители, потому что, ну, театр, он же без границ.
0: И вот мы подошли к моменту как раз. Расскажите о том, с какой удивительной программой вы сегодня будете выступать в Летнем театре.
2: Это такой экскурс в жанр мюзикла, в становление жанра мюзикла, в его разнообразие, знакомство с этим миром и как во времени развивался этот жанр, собственно, какие темы он может затрагивать. Вот с этим мы и знакомим зрителя, но почему мы называем это не просто концерт, да, мюзикл, а спектакль-концерт, потому что, собственно, как в любом спектакле, здесь есть конкретный месседж, который мы и хотим сообщить зрителю.
0: Сколько артистов принимает участие в этом шоу?
1: 10 вокалистов.

0: 11
1: артистов балета,
0: но как бы и вокалисты тоже танцуют, и гастрольная группа оркестра. То есть на своей родной сцене мы играем с полным составом оркестра, это 27 человек. Вот. А сейчас с нами сколько, Ксюш?
2: 5.
3: Ну, разрешите нам, пожалуйста, попасть, вот, прочувствовать эту атмосферу акапелла.

0: always hurts till someone gets hurt.
1: Я можно похлопать?
2: А давайте еще SOS, ну пожалуйста, давай, ну для режиссера. Давай.

0: Мурашки, мурашки. Расскажите, пожалуйста.
1: Спасибо за мурашки, но все-таки не такое, конечно, филигранное исполнение, как то, которое будет в 8 вечера в парке Маяковского в летнем театре.
0: А вы знаете, аудитория часто спорит, что в мюзикле важнее, пластика или вокал?
1: Синтез. В смысле, одно без другого, как бы, оно редко бывает.
2: Мне кажется, мы в этом единогласны будем, потому что артист мюзикла — это в первую очередь синтетический артист, который может и играть драму, и петь, и танцевать, а желательно, чтобы это все происходило параллельно. А иногда бывают такие режиссеры, которые придумывают вообще сверхзадачи. Сейчас этого номера в концерте нет, но он был на нашей родной сцене. Мне для спектакля пришлось и еще моему партнеру Станиславу Фоминых научиться работать в акробатическом кольце. Мы не циркачи, мы вообще этим не занимаемся. Но режиссер сказала, надо летать. И поэтому мы летали.
3: Потому мы полетели, да.
2: Да, то есть как бы артист мюзикла — это человек, который как инспектор гаджет. Он может все в одно и то же время, и у него просто все таланты рассованы по карманам.
3: А я отвечу на вопрос о том, что важнее, наверное, ну, для меня важнее смысл. То есть о чем? О чем поем? О чем танцуем? Что хотим сказать?
0: Концерт проходит в летнем театре парка Маяковского под открытым небом. Здесь совсем другой контакт с залом, нежели в академических стенах. Будете ли вы как-то вовлекать публику? И готовы ли вы к экспромтам, если пойдет дождь, а то есть снег, мы же на Урале, или зрители подпевать начнут?
1: Если зрители будут подпевать, это будет счастье, но они подпевать, скорее всего, не будут. Погодные условия. Если дождь все-таки будет, подготовьтесь к нему, дорогие друзья. Мы все равно будем ждать вас хоть в зной, хоть в буран, хоть...
3: Под проливным дождем.
1: Конечно.
0: Под дождем даже звук лучше разносится. Это физика, поэтому это...
2: А по поводу вовлечения, у нас и так спектакль, который рассчитан на то, что мы, зрители, ведем через всю эту историю, и Сергей делает это просто филигранно, не оставляя зрителя ни на секунду. Он как бы и реакция возможна, и подпевание возможно, и в принципе все для того, чтобы получить максимальный опыт чувственный от этого спектакля, допустимо. Мы только за.
0: Ну, тем более, что акапеллу исполнили, мы сейчас слушателям скажем, выучите.
2: Да, у вас да. Есть время до вечера. Угу. Особенно СОС на французском, конечно.
1: Да, я тоже за один вечер это выучил.
0: Вы не знаете наших слушателей.
2: Ну, тоже верно. Екатеринбуржцы удивят.
0: Если описать атмосферу мюзик-холла тремя словами, какие это будут слова?
2: Праздник. Ярко.
1: Торжество молодой энергии.
2: Профессионализм.
1: Опа.
2: Про это важно не забывать, что это все-таки, ну, как бы, для меня очень важно, что мы
1: держим.
2: Да, умудрились держим. Создать спектакль, потому что мы, как бы, ну, может быть, это как-то излишне нескромно, но для меня это вполне бродвейский уровень.
0: Ну, и тем более, меньше слов, больше музыки. Прошу вас еще.
3: Давайте, Сергей, в ночной Бангкок отправимся.
2: Давайте.
1: Как странно! Кажется, вчера мы следили за шахматным матчем в Мирано, но если ваш класс игры выше обычного, вы едете на матч в места экзотичные! В Исландию, или на Филиппины, или Гастингс, или Екатеринбург! В ночном Бангкоке искушений много! Ты только волю тайным грезам дай! Сумей богиню отличить от бога! И вместе с ней шагни на самый край, и узнаешь ты, каким бывает рай. Да, я очень много кричу в этом концерте, поэтому я просто весь день коплю энергию, чтобы выдать ее в 8 вечера в парке Маяковского в 20:00.
2: Человек-анонс.
0: Абсолютно. Ну что, вдохновились? Прямо сейчас мы разыграем пару билетов на этот удивительный спектакль-концерт. Телефон радио Си 235-103.7. Набирайте, дозванивайтесь первым и получайте билеты. 235-103.7.
4: Реклама.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В «Монетке» вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM. Сегодня вечером в парке Маяковского будет жарко, и вот почему. Потому что состоится увлекательнейший спектакль-концерт «Мюзик-холл». И Радио Си дарит вам билеты на это прекрасное событие. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Ольга.
0: И вы только что обеспечили себе волшебный вечер полной музыки. Поздравляю вас.
1: Спасибо большое. И в зной, и в буран, как вы сказали. Приду.
0: Ну, просто зонтик захватите, вот и все.
1: Отлично. Я обязательно приду. Тем более билет выиграла.
0: На правах рекламы вас ждет музыкальное путешествие по 17 мировым мюзиклам. Чикаго, Кабаре, Кошки, Нотр-Дам де Пари. Все вокальные партии исполнители поют на языке оригинала, создавая атмосферу бродвейского шоу. Итак, мюзик-холл. Сегодня в 20.00 в летнем театре парка Маяковского. 12+.
2: Реклама.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лим-Попоу поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лим-Попо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Добрый день.
9: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Прексалин противовирусное 20 таблеток?
8: Такого не существует.
9: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
10: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
11: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
12: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
14: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: 103.7 FM. Радио Си.

0: Россия, 103.7 FM. И прямо сейчас выпуск новостей. Спонсор ОСЗ «Жилой комплекс Клевер-парк».
1: Здравствуйте. Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал возможный визит советников президента США в Москву. «Мы не отказываемся разговаривать с ними. Если они приедут, они знают, что президент России готов принять их в очередной раз», цитирует «Коммерсант» министра иностранных дел. Сергей Лавров добавил, что значение имеют предложения, которые американские дипломаты привезут с собой в Москву. В Свердловской области действует предупреждение о сильных дождях и грозах. Они возможны в отдельных районах региона в пятницу 14 августа. Уральцев экстренные службы призывают помнить о мерах безопасности и по возможности пережидать грозу в помещении. Минпросвещение определило время на выполнение домашнего задания. Нормативы дифференцированы в соответствии с возрастом учащихся. До 4 класса на домашние школьники должны тратить не больше 1,5 часов. Старшеклассники должны делать уроки не более 3,5 часов в день, пишет РИА Новости. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер-парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер-парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер-парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клевер-парк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде на субботу. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант-Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 2 часа и 42 минуты. Ждем золотую коллекцию в этом выпуске Лиз Маклернан, Роксет и Опус. А сейчас расскажу вот о чем.
1: Реклама.
0: Радио Си желает всем приятного аппетита и в подтверждении слов дарит промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Чтобы выиграть промокод, участвуйте во вкусной игре. По будням после 8 утра ловите кулинарные задания, дозванивайтесь, отвечайте верно и побеждайте. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с «Яндекс.Едой». Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение «Яндекс.Еды» или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.

0: Ярмарки твое греческое настроение.
1: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
2: Эх, прям как у нас.
1: А дальше?
3: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
4: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
5: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
6: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
7: А еще там дают подарки за покупку.
8: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
10: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны «АСМ Мебель».
11: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В «АСМ Мебель» мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов «АСМ Мебель». Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: музыка, которую мы любим, это «Радио Си». В Екатеринбурге без 3:03. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам продуктивного завершения трудовой недели. Эрика, I don't know, открой час следующий. А в конце этого музыка, понятная без слов. Спонсор ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Россию, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 15.00. Сейчас новости. С ними познакомит Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Здравствуйте. За ночь над Россией сбили 553 беспилотника. Дроны, по данным Минобороны, атаковали 19 регионов страны, включая Ленинградскую область и Подмосковье. Также беспилотники уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей. Какой из регионов принял на себя самую массированную атаку, в военном ведомстве не уточнили. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Отмена ограничений Международной автомобильной федерации участник и победитель Дакара назвал справедливым решением. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, без каких-либо ограничений, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует ТАСС Сергея Корякина. С 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Также необходимо было подписывать отдельный документ с перечисленными ограничениями. Футбольный «Урал» сегодня сыграет на выезде с «Ротором». Матч состоится в Волгограде и начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. К игре шестого тура первой лиги команды подошли, расположившись на 4-м и 5-м местах соответственно. У «Урала» 10 очков, у «Ротора» 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в РПЛ. Матч «Урал-Ротор» в прямом эфире покажут «Кинопоиск», «ВК-видео» и «Матч премьер». Фейкового инспектора ДПС задержали в Башкирии. 18-летний парень раздобыл форму сотрудника госавтоинспекции и начал на улице останавливать автомобили. Как пишет газета «Ру», никакого отношения к дорожно-патрульной службе при этом юноша не имел. По словам очевидцев, приятели поддельного инспектора наблюдали за происходящим из припаркованной рядом машины. Фейкового гаишника в итоге задержали и оштрафовали. Успенский пост начался сегодня у православных верующих. Его называют одним из самых коротких по продолжительности, но при этом одним из самых строгих. Успенский пост продлится до 28 августа, когда церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы. В течение 2 недель верующие должны воздерживаться от принятия пищи животного происхождения и развлечений. Первый день Успенского поста является также праздником Медового Спаса. Официальный доллар на сегодня 83,81, евро 96,75.
2: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним.
2: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 11:04 в Екатеринбурге. Легко завершаем рабочую неделю под любимые песни. И прямо по курсу на радио Си Александр Маршал «Белый пепел».
1: Реклама. В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103 500 551 6105.

0: Маяке. Твое греческое настроение.
1: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
2: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
3: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио 7.

0: Радио 7, музыка, которую мы любим. 15:30 на часах. Сейчас новости с Александрой Коротковой, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Здравствуйте. Россия не получала от Турции официального обращения о моратории на военные действия в Черном море. Об этом заявила Мария Захарова. Официальный представитель МИД добавила, что Россия традиционно внимательно относится ко всем мирным инициативам. Однако по официальным каналам Турция не направляла какой-либо конкретной информации. Жители Свердловской области снова предупредили о ливнях и грозах. Непогода в регионе ожидается сегодня и завтра, сказано в сообщении экстренных служб. Уральцев просят помнить о правилах личной безопасности. Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Ираном 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча пройдет в Казани. Предыдущая товарищеская игра сборных в октябре прошлого года завершилась со счетом 2-1 в пользу россиян. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джайку» на «Металлургов 80». Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акции до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: России, 103.7 FM, и впереди песни, которым легко подпевать. Дэниел Паутер, Wet Wet Wet, и через пару минут Фэнси, золотая коллекция Радио Си.
1: Реклама. Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на

0: парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: УСД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
5: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
6: 18+.
7: Золотая коллекция

0: Без 3 минут 4 в Екатеринбурге. И в конце часа мелодия из масштабнейшего сериала всех времен «Игра престолов». Спонсор у «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге без 1 минуты 4. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомит с ними Людмила Гусева, спонсор ООТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В МИДе России считают неприемлемой временную передышку для Украины в Черном море. Реальных предпосылок к улучшению ситуации в Черном море не наблюдается. Удары ВСУ по гражданскому судоходству продолжаются, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, половинчатые меры не решают коренных проблем, а направлены на дестабилизацию гражданского судоходства и затягивание конфликта. Захарова упомянула недавнее заявление главы МИДа Турции Хакана Фидана о возможном моратории на военные действия в Черном море. Но отметила, что даже при наличии интереса к инициативам зарубежных партнеров, Россия не получала от официальной Анкары никакого предложения с конкретными условиями, пишет РБК. Дожди возвращаются на Средний Урал. В ближайшие дни под влиянием холодного циклона будет прохладно, днем по области от 16 до 21 градуса. Сегодня ночью, завтра утром по центру и востоку региона, с севера на юг вдоль атмосферного фронта пройдут сильные дожди, местами грозы. В воскресенье, в понедельник также на территории региона периодически дожди различной интенсивности. Об этом сообщили в Уралгидромете, пишет АИФ Урал. Росгидромет обещает самыми холодными в ближайшее время. В воскресенье и понедельник днем всего плюс 15-17 градусов, но в середине следующей недели вновь потеплеет, в четверг в прогнозах солнце и до плюс 27. В Екатеринбурге летом установили 84 новых остановки. Они располагаются во всех районах города. Это остановочные комплексы для троллейбусов, автобусов и трамваев. Сейчас подрядчик продолжает монтаж остановок. На наиболее загруженных направлениях устанавливают сдвоенные навесы. До конца сентября в городе появится еще 61 современный комплекс, сообщает портал Екатеринбург.РФ. Напомню, в мае мэрия заключила двухгодичный контракт на установку порядка 200 остановочных навесов. В следующем году в городе появится более 50 остановок. На фоне топливного кризиса в Екатеринбурге начали распродавать частные автозаправки. Объявления появились на сайте Авито, пишет издание «Новый день». Цены варьируются от 2 до 27 миллионов рублей. На выбор предлагаются как контейнерные, так и стационарные заправки, которые могут продаваться вместе с торговыми павильонами или помещениями под автомойку. На данный момент в Екатеринбурге выставлено 5 актуальных объявлений о продаже АЗС. Также можно найти предложение о продаже автозаправок на Пермском тракте. Напомню, бензиновый кризис начался в регионе в июне. Цены на топливо взлетели. На некоторых АЗС, в основном на частных, стали вводить ограничения на продажу бензина из-за перебоев с поставками. И последняя жительница США выиграла больше 1 миллиарда долларов. Джекпот был сорван в лотерее Powerball в штате Иллинойс. Выигрыш стал крупнейшим в этом году и 8-м по величине за всю историю этой игры, сообщает издание New York Post. Счастливый билет был продан 12 августа на заправке в городе Квинси. Купившая его женщина угадала все 6 выпавших чисел: 4, 26, 66, 67, 69 и Powerball 9. Но победительница решила сохранить анонимность, отмечает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
2: Реклама.

0: привит. Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
1: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, днем в субботу до плюс 18.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
2: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе, бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
2: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Легко завершаем рабочую неделю под лучшие хиты последнего десятилетия. Это Тувы Лу, How Long на 103.7 FM. 11 минут пятого в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева, и это Радио Си. А значит, скучно не будет. Тедди Свимс дальше и группа Hi-Fi.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП Старт. Приходи работать к нам. Достойно.

0: уроки, твое греческое настроение.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
3: Телефон рекламной службы 235 0905.
0: Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, и впереди исключительно звезды Леди Гага, Алехандро и Рик Эсли, Together Forever, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лимонлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
3: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
4: А еще там дают подарки за покупку.
5: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
6: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Музыка, которую мы любим, вы слушаете Радио Си. 16:28, сейчас Людмила Гусева и новости. Спонсор выпуска ООЭЗ, жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Добрый день. Сильные ливни и грозы ожидаются в Свердловской области сегодня вечером, в ночь на субботу и в субботу утром на севере и востоке региона. Об этом сообщает областное министерство общественной безопасности. Свердловчан традиционно призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. В случае ЧС звонить по номеру 112. Внебиржевой курс доллара поднялся сегодня выше 85 рублей впервые за 5 месяцев с 20 марта. В моменте американская валюта стоила 85,40. С начала августа доллар подорожал уже на 5,5%, отмечает Интерфакс. Екатеринбург уже готов к новому отопительному сезону более чем на 70%, рассказали в горадминистрации. Готовность теплосетей составляет 75%, электросетей 73%, газовых 71%. Почти все объекты образования, культуры и спорта уже прошли промывку систем отопления, пишет АИФ «Урал». Российские девушки-блогеры стали массово мазать на обувь мед. Об этом пишет издание People Talk. Причина в народных традициях – праздник «Медовый спас». Таким образом, незамужние россиянки хотят привлечь настоящую любовь, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЗ ЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И о погоде на субботу. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 8-10, завтра днем до плюс 18.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: России, 103.7 FM, 16.41 в Екатеринбурге. И дальше песни, которые навсегда в нашем сердце и вошли в золотую коллекцию. Лана Дель Рей, Эрейжа и Джо Кокер. Золотая коллекция Радио Си.
1: Реклама.
2: Уникум авто с пробегом, уникум зимой и летом.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
7: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

Радио Си, золотые хиты. Без 5:05 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам душевных летних выходных. Дальше встречайте Романа Калашникова. А в конце часа музыка, понятная без слов, Виктор Зинчук.

0: Екатеринбурге 5 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В ней биржевой курс доллара поднялся выше 85 рублей впервые за 5 месяцев с 20 марта. В пиковый момент рост составил 2,86%. Таковы данные Investing. В моменте американская валюта торговалась на уровне 85 рублей 40 копеек. С начала августа доллар подорожал на 5,5%. По словам аналитиков, локально рубль остается под давлением нескольких факторов, в том числе сокращение продажи валюты экспортерами и покупка валюты Минфином в рамках бюджетного проекта. Также на курс доллара влияет летний фактор – массовый сезон отпусков. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге будет восстановлено не раньше 20 августа. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещание по подаче воды, но ее пока недостаточно. Компания планирует наращивать объемы подпитки. Сотрудники моют фильтры, но ситуация с погодой остается сложной, цитирует сообщение АИФ «Урал». Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжных ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западные фильтровальные станции, поясняли на предприятии. Сильные ливни и грозы ожидаются в Свердловской области сегодня вечером, а также в ночь на субботу и в субботу утром на севере и востоке региона. Об этом сообщает областное министерство общественной безопасности. С 15 по 18 августа в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности. Свердловчан призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. При необходимости обращаться по телефону 112. Автогонщик Сергей Корякин прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования. Участник и победитель Дакара назвал справедливым решением отмену ограничений Международной автомобильной федерации. Теперь можно выступать с гимном и под своим флагом, как простой, нормальный, обычный спортсмен. Это все, что мы хотели, цитирует агентство ТАСС Сергея Корякина. Напомню, с 1 марта 2022 года в ралли и гонках не могли участвовать российские и белорусские спортсмены. Запрет для них касался национальной символики. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за масштабного отключения электроэнергии в городе. Проблемы зафиксированы сразу в 4 районах на линиях национального оператора электросети Казахстана. Специалисты восстанавливают сети. Концерт должен начаться в 9 вечера по местному времени. Если подачу света не восстановят, выступление Канье Уэста могут отменить. Ранее горожане, живущие рядом с центральным стадионом в Алма-Ате, продавали места на балконах и лестничных площадках, выходящих на стадион, отмечает Газета.ру. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный».
3: Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, осадков не будет. Ночью до плюс 10, днем в Екатеринбурге до плюс 18.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим канцтовары и учебники, а потом пойдем есть мороженое и прыгать на батутах.
7: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55. 0+.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Ботаники – это суперпредложение. Новая ботаника.
1: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
0: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
1: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
0: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
3: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр «Сливочный фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 31 августа 2026 года.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, «Пумацин» 6 пакетиков, спрей «Тампобей Форте» и «Приксалин» противовирусное, 20 таблеток.
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Сыр-сюрка!

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Давайте пробежимся по пятничным пробкам. Спонсор ООО «Глазурит Авто», официальный дилер «Лада Глазурит». 6 баллов показывает сервис «Яндекс.Карта». Отмечу крупнейшие скопления машин – это космонавтов от старых большевиков до Заречной, а плотно на Норильской от фронтовых бригад до проезжей, на Блюхера проезжей от Сахалинской до Норильской, на Светлорической улице от Васильковой до улицы Репина. По магистралям самые загруженные сейчас – это Ленина к Визу, космонавтов из центра, и особенно отмечу Московскую в центр. Здесь 7 баллов, затруднение нестандартное.
2: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным, стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34 43 200.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Радио Си 103.7 FM.

0: Flashbacks на Радио Сі, музыка, которую мы любим. Дальше у нас Европа, одна из самых узнаваемых песен группы The Final Countdown на Радио Сі 103.7 FM.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
10: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
11: Пуни, пуни,

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
2: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать, знак благодарности. Так-то.
1: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: Красивая история с таким французским шармом. Ума Турман и Патрисия Касс. «Не позвонишь». А тему французского шарма продолжит Селин Дион. У нас на старте новинка. Бонжур, пардон, мерси. А сейчас время новостей, рассказывает Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил сегодня министр экономического развития Максим Решетников. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении, сообщают Вести. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге будет восстановлено не раньше 20 августа, сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечено, что сотрудники водоканала наращивают объемы подпитки, моют фильтры, но ситуация с погодой остается сложной, пишет АИФ «Урал». На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации, не имеющие противопоказаний. Прием заявок продлится до 2 октября. Концерт американского рэпера Канье Уэста в Алма-Ате оказался под угрозой срыва из-за масштабного отключения электроэнергии в городе сразу в 4 районах. Рэпер прибыл в город ночью вместе с женой Бьянкой Цензери. Для шоу также доставили более 100 тонн оборудования. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет. Мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365.ру».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейкун» на «Металлургов 80». Завтра облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ночью до плюс 10, днем до плюс 18. Не жарко.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства «Недвижимость Идеал». Александр, а бывает так, что продавцу хочется быстро продать квартиру, а в агентстве уже есть заявки от покупателей?
2: Да, так бывает. Мы формируем базу покупателей, и на сегодняшний день у нас есть большое количество подтвержденных заявок на квартиры в различных районах города.
1: А что больше всего сегодня пользуется покупательским спросом?
2: У покупателей различные ситуации и разные бюджеты, поэтому и запросы разные. Всегда почти есть в работе заявки на район автовокзала и Ботанический. Чаще это запросы на подбор одно-двухкомнатных квартир. Поэтому, если ваша квартира – это небольшое жилье в этих районах, попробуйте позвонить нам для начала. Есть запросы на Пионерский поселок и на ЖБИ. Там подбираем клиентам двушки, улучшенные планировки. Есть подобный запрос и на Брежневское жилье.
1: Александр, а как насчет новых районов, таких как Академический или Солнечный? Там есть спрос?
2: По Академическому. В последнее время мы подбираем трехкомнатную на Краснолесье в хорошем состоянии, и есть запрос на студию в Академии. В Солнечном идет поиск недорогой квартиры маленькой площади. Есть также запросы на ВИС, причем подбираем не только новое жилье, но и старый фонд. Запросы постоянно меняются, совершаются сделки. Если вам хочется оперативно продать вашу квартиру, начните со звонка в агентство «Недвижимость Идеал». Возможно, у нас уже есть для вас подходящий покупатель. А телефон у нас все тот же. 22 22 181. Город Екатеринбург.

0: Реклама.
1: Желаю отличной пятницы и напомню, что Радио Си каждый день проводит со вкусом. Помогает нам в этом вкусная игра. Участвуйте и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На следующей неделе по будням после 8 утра ловите кулинарное задание, дозванивайтесь и отвечайте верно, и вкусный приз ваш. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Дальше. Золотая коллекция на Радио Си. ЗАЗ, Дайдо и Мюррей Хэт.
0: Реклама.
2: Снижение потенции после 40. Это нормально?
3: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
6: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
8: Сегодня в Кировском. Колбаса докторская, Черкашин и партнер. 229,99 за 350 граммов при покупке от 2 штук. Майонез провансаль, ЕЖК. 159,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это «Космонавтов» от Победы до Заречной. Плотно на Якаде от 20-го километра до 13-го. Норильская стоит от фронтовых бригад до проезжей. Светлореченская от Васильковой до Объездной. Блюхера проезжая от Сахалинской до Норильской улицы. По магистралям самые загруженные «Космонавтов» из центра. Московская в центр, Ленина к Визу.
0: Реклама.
9: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
0: Золотая коллекция «Радио».

0: Zaz Revue на Радио Си в золотой коллекции часа. Дальше с нами Modern Talking. Предлагаю насладиться хитом You and Not Alone буквально через 8 минут, но прежде музыка, понятная без слов. Вангелис на Радио Си.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: ООО ДПЕ, город Ульяновск. Огрен 124-730-3084-60.
5: Новое-новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Сегодня в Кировском. Сметана Полевское. 89,99 за 350 граммов. Шоколад Аленка. Молочный. 74,99 за 75 граммов. При покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
4: За каждым любимым местом стоят люди. Те, кто варит для вас кофе, лечит, строит, готовит, помогает каждый день. Пришло время сказать им спасибо. Началась 9-я народная премия E1.ru. Предлагай компании, которые делают Екатеринбург лучше. Заходи на сайт проекта. Твой голос решает.
5: 18+. 103.7 FM. Радио Си.
6: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
7: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
8: Отправляемся в морской круиз.
9: Шоу дельфинов «Морской круиз».
7: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: 18.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый вечер. Российская экономика постепенно возвращается к росту. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников. Он отметил слаженную работу правительства и Центробанка и назвал источником роста ВВП во втором квартале года не только бюджетный импульс, но и потребительский спрос. Оживилось частное потребление, в том числе за счет накопленных населением и предприятиями ресурсов на депозитах. Инфляция в России стабилизировалась. Банк России проводит политику по аккуратному снижению ключевой ставки, заявил министр, передают Вести. По предварительной оценке Росстата, во втором квартале года экономика страны выросла на 1,3% в годовом выражении. Екатеринбург уже готов к новому отопительному сезону более чем на 70%, рассказали в мэрии. Готовность теплосетей составляет 75%, электрических 73%, газовых 71%. По данным компании «Энергосбыт Плюс», техническая готовность многоквартирных домов Екатеринбурга к отопительному сезону составляет 87%. Однако отдельные объекты жилищного фонда пока не готовы к отопительному сезону. Их управляющие компании продолжают устранять выявленные недостатки. При этом почти все объекты образования, культуры и спорта в городе уже прошли промывку систем отопления, отмечает АИФ «Урал». Между тем, с 1 октября в Свердловской области снова вырастут тарифы ЖКХ на 12,9%, пишет Я-1. Дату подъема цен перенесли с лета на несколько месяцев вперед. Возможно, решение приняли из-за выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Журналисты подсчитали, насколько вырастет плата на примере двухкомнатной квартиры в Академическом. Так, плата за отопление вырастет на 186 рублей, холодная вода станет дороже почти на 27 рублей, подача горячей подорожает на 19 рублей, а электроэнергия почти на 70. В итоге сумма в квитанции за двушку вырастет примерно на 392 рубля. На Среднем Урале стартовал прием заявок на участие в фестивале будущих мам, сообщает Департамент информполитики региона. Участницами могут стать беременные, состоящие на учете в женской консультации и без противопоказаний. Срок беременности к финалу фестиваля в конце ноября должен быть 28-32 недели. Прием заявок продлится до 2 октября на официальном сайте фестиваля. На кастинге 9 октября определят финалисток. Участниц будут обучать культуре речи, актерскому мастерству, хореографии, дефиле. Они будут заниматься адаптированным фитнесом. Контролировать здоровье будущих мам будут медики, пишет «Комсомольская правда». Интересное небесное явление можно будет наблюдать в субботу, 15 августа, после заката. Сближение Юпитера и Меркурия. Об этом рассказал агентство РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев. Для наблюдателей с Земли они будут выглядеть как одна яркая звезда. Но из-за разницы часовых поясов время события будет отличаться. Где-то планеты появятся ранним утром, где-то ночью. Ну а вечером в воскресенье, 16 августа, можно будет наблюдать сближение молодой Луны и Венеры. Луна будет в фазе растущего серпа, Венера станет самым ярким объектом вечернего неба. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
2: Реклама.
3: «Уралмаш» не будет прежним.
2: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
3: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
2: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.ру.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью до +10, днем до +18.
2: Реклама.
4: Забегаю.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Старый добрый Modern Talking на Радио Си, музыка, которую мы любим. К хитам скоро вернемся, покажем «Минута драйва». Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Для тех, кто любит скормить ностальгию. К 82-й годовщине Минского автозавода запущен официальный онлайн-музей. Портал содержит тысячи архивных документов, чертежей и оцифрованных фотографий. В экономике Советского Союза МАЗ занимал строго определенную нишу. Производство тяжелой дизельной техники грузоподъемностью от 7 тонн и выше. Историю открывает МАЗ-205. Первый советский тяжелый самосвал, который с 47-го года поставлялся на главные послевоенные стройки, гидроэлектростанции и в инженерные войска. В середине 50-х годов завод разработал легендарный полноприводный лесовоз МАЗ-501. Также в этот период завод создавал первые в стране карьерные самосвалы, включая 25-тонный МАЗ-525 с танком.

0: «Лазурит». Официальный дилер «Хончи». Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
1: Буквально через пару минут на радио «Си» девушка-красавица «Виагра». Не оставляй меня, любимый.
2: Реклама.
3: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 31 августа 2026 года.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
9: Подробности на мотивтелеком.ру.
10: Сегодня в Кировском. Фарш домашний. ГОСТ. Охлажденный. Сибагра. 149,99 за 400 граммов. Сыр творожный сливочный Хохланд. 159,99 за 220 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
11: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
12: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 6 баллов. Отмечу, крупнейшие скопления машин – это космонавтов от Победы до Заречной улицы. Стоят Норильской от фронтовых бригад до проезжей, Блюхера проезжей от Сахалинской до Норильской, ЕКАТ от 20-го километра до 13-го, Шевская от Совхозной до проспекта Космонавтов. По магистралям самое загруженное сейчас – это космонавтов из центра.
2: Реклама.
14: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
0: Радио «Си» 103,7 FM.

0: «Чей теперь черед?» – так можно перевести название этой песни. Милен Фармер только что с нами на Радио Си. Прекрасного всем нам пятничного вечера. Дальше «Статус-кво» in the Amino на Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
3: В Монетке вкусно и выгодно. Рыба Терпук 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акции действуют с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Бискитс на радио Си, музыка, которую мы любим. С нами дальше Оливия Адамс. Обмани меня однажды, Fool Me Once. А сейчас Анна Романова на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лемуры – удивительные приматы, которые появились на Земле примерно 65 миллионов лет назад. Вымершие гигантские лемуры были размером с гориллу. Сегодня лемуры. В дикой природе лемуры живут только на острове Мадагаскар и соседних Коморских островах. Больше нигде на Земле их встретить нельзя. Считается, что предки лемуров попали на Мадагаскар около 65 миллионов лет назад, приплыв из Африки на естественных плотах из сбившихся вместе ветвей и корней мангровых деревьев. Семейство лемуров насчитывает больше сотни видов, и этот вид приматов меньше всего похож на людей. Самый маленький из существующих лемуров – мышиный. Он весит не более 30 граммов, а длина его тела без хвоста не превышает 10 сантиметров. Самый крупный вид лемуров – индри. Они весят около 10 килограммов при длине тела до 90 сантиметров. У индри очень мощный голос. Их любовные песни слышны на расстоянии до 2 километров. С латыни слово «лемур» переводится как «призрак ночи». Древние римляне называли лемурами души умерших, которые не могут найти покой и продолжают блуждать по земле. Лемуры получили это название из-за ночного образа жизни и светящихся в темноте глаз. В естественной среде обитания большие лемуры могут прожить до 30 лет. Излюбленная еда лемуров – финики, которые могут составлять до половины их рациона. Но голодные лемуры способны есть даже гнилую древесину. А при недостатке пищи они умеют замедлять метаболизм, чтобы тратить меньше энергии. Детеныши лемуров рождаются довольно слабыми. Около половины детенышей умирает в первый год жизни. Матери носят свое потомство во рту, пока малыши не научатся держаться за их шерсть самостоятельно. Взрослыми лемуры становятся в возрасте 2 лет. Лемуры – единственные приматы, кроме человека, у которых могут быть действительно голубые глаза. И что на первом месте? Король Джулиан из Мадагаскара – это нонсенс. У лемуров не может быть короля, только королева. В сообществах лемуров царит полный матриархат. Самки доминируют над самцами во всем. Они первыми выбирают еду и лучшее место для отдыха, а при конфликтах могут применить физическую силу против любого, даже самого сильного самца. И он подчинится.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: слушаете Радио Си. Только что с нами Оливия Адамс. Дальше Лаура Паузини, также суперхит 94-го года «Let the Beat Go On». Это «Доктор Албан». А начнем нашу музыкальную подборку «Золотую коллекцию» с «Cutting Crew».
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: рядом. Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
2: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до 26 августа. Скидка 20% на весь ламинат и кварцвинил. А ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
6: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на «Космонавтов» от Победы до Заречной. На Норильской улице пробка от фронтовых бригад до проезжей. А здесь скорость потока всего 3 км в час. Плюхеры проезжие стоят от Сахалинской до Норильской. Шевская от Совхозной до проспекта «Космонавтов». Самая загруженная магистраль сейчас – это «Космонавтов» из центра.
7: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си». 103.7 FM.
8: Золотая коллекция Радио Си.
6: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
9: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Вечер, долгожданная пятница, прекрасная музыка на Радио Си. У нас только что Лаура Паузини, а дальше Даррен Хейс, Insatiable. А через минуту инструментальный хит от Криса Сфириса, Slow Dance на Радио Си.
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
1: Екатеринбург. Рынок недвижимости.
3: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
5: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
6: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
7: 103.7 FM. Радио «Сити».
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
8: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Петербурге 7 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый вечер. Горячее водоснабжение в Екатеринбурге будет восстановлено не раньше 20 августа. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе Свердловского филиала Т+. В сообщении отмечено, что водоканал выполняет обещание по подаче воды, но ее пока недостаточно. Компания планирует наращивать объемы подпитки. Сотрудники моют фильтры, но ситуация с погодой остается сложной, цитирует сообщение АИФ «Урал». Горячей воды в кранах нет более чем в 50% домов города. Из-за ухудшения качества исходной воды после затяжной ливней водоканал был вынужден увеличивать дозы реагентов. Из-за этого отказали фильтры на западной фильтровальной станции, поясняли на предприятии. Производители молока в Свердловской области готовятся поднять цены на свою продукцию с 1 сентября. О таких планах они предупредили губернатора Дениса Паслера на совещании в Сесерте, пишет агентство «Европейско-Азиатские новости». Представители отрасли пояснили, что сейчас молокозаводы продают свою продукцию ниже себестоимости из-за перепроизводства. Это грозит кризисной ситуации. В МИНОПК региона эту информацию пока не комментировали. Ситуация, когда автомобилист, повредив чужую машину, оставляет свой номер телефона на ее лобовом стекле, это серьезное нарушение закона. Такой жест квалифицируется как скрытие с места ДТП, пояснил автоюрист Лев Воропаев. Наказание за оставление места аварии – это лишение прав от 1 года до 1,5 лет, либо административный арест до 15 суток. Единственный законный способ действия в такой ситуации – вызов ГАИ и оформление ДТП по всем правилам. Если владелец поврежденного автомобиля отсутствует на месте, водитель все равно обязан обратиться в полицию, а не оставлять свои контакты на стекле автомобиля, пишет Лента.ру. Российские девушки-блогеры стали массово мазать на обувь мед, пишет издание People Talk. Причина в народных традициях – праздник Медовый Спас. Таким образом, незамужние россиянки хотят привлечь настоящую любовь. При этом блогеры признаются, что спустя короткое время после ритуала они действительно встречают возлюбленных. Лента.ру приводит такие посты. На Медовый Спас мама сделала старый обряд, и кажется, он сработал. Мальчики, берегитесь. Моя 50-летняя тетя намазала подошву медом. Или 4 года одна. По приколу на Медовый Спас, ем яблоки с медом. Через 2 недели случайно знакомимся. Конец цитаты. И о спорте. Футбольный Урал в эту субботу, 15 августа, сыграет на выезде с волгоградским Ротором. Матч состоится на выезде, начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. К игре 6-го тура первой лиги команды подошли на 4-м и 5-м местах соответственно. У Урала 10 очков, у Ротора 9. Клубы являются принципиальными соперниками, поскольку в предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в российскую премьер-лигу. Официальный доллар 83,81, евро 96,75.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паривит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паривит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паривит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью до плюс 10, днем до плюс 18.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: начинаем игру «Третий звонок».
1: Сегодня мы разыграем книгу «Шедевры вечности. Великие произведения искусства, которые оживают на страницах» от лидера российского нон-фикшн-рынка издательства «Бомбора» 12+. Чтобы забрать приз, просто дозвонитесь третьим по номеру 235-137, и он ваш. 235-137, набирайте номер радио «Си». Играем в третий звонок.
2: Реклама.
3: Снижение потенции после 40. Это нормально?
4: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
11: В Монетке качество на высоте. Бумажные полотенца Софита 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
1: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднение к этой минуте в городе на 5 баллов. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Норильская от фронтовых бригад до проезжей. Плотно на космонавтов от старых большевиков до бакинских комиссаров. На проезжей от Шевской до Норильской. И отмечу ЕКАТ от реки Березовка до 13 километра. По магистралям самое загруженное сейчас это космонавтов из центра.
2: Реклама.
12: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
13: Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Давайте считать звонки и вручать приз на радио «Сыграем» в третий звонок.
1: Добрый вечер, Роман Колоконков, Полина Александровна.
0: Здравствуйте, Полина. У вас хорошее пятничное настроение у вас?
1: Ну да.
0: С чем поздравляю? Вы номер один, кстати.
1: О, ура, ура. Всем привет.
0: Спасибо, что набрали.
2: Добрый вечер.
0: Вы дозвонились. Второй, вам передавать приветы.
2: Передаю всем приветы. Пятница, вечер, прекрасно всем настроение и хороших выходных.
3: Здравствуйте, меня зовут Андрей.
0: Андрей, сегодня все про воду говорят. Как у вас в этом плане?
3: Горячая вода была, холодной не было.
0: То есть наоборот получается? У половины города...
3: Да, наоборот.
0: Интересно. Наоборот. Как справляетесь?
3: Ездим на дачу, моемся, содержим себя в чистоте, баньку топим.
0: Слушайте, это даже душевно звучит. Давайте вручу вам приз. Вы третьим дозвонились. И от Радио Си получаете классную книгу «Шедевры вечности. Великие произведения искусства, которые оживают на страницах». От лидера российского нон-фикшн рынка издательства «Бомбора». Поздравляю вас!
3: Спасибо вам. Очень приятно. Пожелаю всем отсутствия перебоев с водой, хорошего настроения. Вот. И хочу передать привет своей девушке Дарье, родителям и коллективу «Локомотивного депо» Свердловск-Сортировочный.
0: Далее на правах рекламы. В книге вас ждет увлекательное путешествие по великим шедеврам искусства от античности до 19 века. Иллюстрированное издание поможет рассмотреть предметы искусства в деталях, узнать их историю и смысл для читателей старше 12 лет. В понедельник на Радио Си также будем считать звонки, поиграем в третий звонок, а через минуту у нас Майкл Джексон, Smooth Criminal.
4: Реклама. Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
5: Отделайтесь от шума и ремонта. Берите квартиру с отделкой в ЖКБ-26 от SKM Development в Автузградке. Отделка уже включена в стоимость. SKM Development 247-84-30. ОСЗ SKM Блюхера. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
7: Подробности на мотивтелеком.ру.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: Более летний, но так или иначе пожелаю всем отличного летнего вечера и, что немаловажно, пятничного. Вы в компании Radio C, слушаем классную музыку, у нас на старте золотая коллекция. Включаем Maroon 5, перед этим Texas Summer Sun, а начнем со скорпов, нашу золотую коллекцию Radio C.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: 228-92-21.
1: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
2: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннетс», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Норильская, от фронтовых бригад до проезжей. Здесь скорость потока сейчас 3 км в час. А проезжая стоит от Шевской до Норильской, плотно на Екате, от Рижевского тракта до моста через железную дорогу. Космонавтов отмечу, от Старых Большевиков до Бакинских комиссаров. Плотно на Трудовой, Губахинской, проезжей. От Березовского тракта до Норильской улицы. Самые загруженные магистрали — Ленина к Визу, Космонавтов и из центра.
3: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
4: Золотая коллекция «Радио».

На радио 7 Maroon 5, Wake Up Call, бодрящий хит в финале золотой коллекции часа. Ace of Base дальше, All That She Wants, покажем музыка, понятная без слов. На радио 7 Ричард Клайдерман.

0: Из 1:08 в Екатеринбурге. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Так называемую гаражную амнистию продлили до 1 сентября 2031 года. До этого срока можно будет упрощенно оформить гаражи. Закон подписал президент Путин. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Гаражная амнистия распространяется на капитальные объекты, построенные до 29 декабря 2004 года, до вступления в силу градостроительного кодекса. При этом постройка не должна быть признана самовольной. Срок рассмотрения заявления предварительно согласовании предоставление участка сокращен с 30 дней до 20, пишет «Комсомольская правда». Сильные ливни и грозы пообещали синоптики в Свердловской области сегодня вечером, а также в ночь на субботу и в субботу утром на севере и востоке региона. В Екатеринбурге уже прошел сильный ливень. С 15 по 18 августа в районах выпадения большого количества осадков в регионе возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, сообщает областное министерство общественной безопасности. Свердловчан призывают быть осторожными в помещениях, на улице, автомобилистов в пути. На фоне топливного кризиса в Екатеринбурге начали распродавать частные автозаправки. Объявления появились на сайте Авито, пишет издание «Новый день». Цены варьируются от 2 до 27 миллионов рублей. На выбор предлагаются как контейнерные, так и стационарные заправки, которые могут продаваться вместе с торговыми павильонами или помещениями под автомойку. На данный момент в Екатеринбурге выставлено 5 актуальных объявлений о продаже АЗС. Также можно найти предложение о продаже автозаправок на Пермском тракте. Напомню, бензиновый кризис начался в регионе в июне. Цены на топливо взлетели. На некоторых АЗС, в основном на частных, стали вводить ограничения на продажу бензина из-за перебоев с поставками. В Казахстане восстановили энергоснабжение после масштабного сбоя. Напомню, пропал свет в нескольких регионах республики, в том числе в 4 районах Алматы. И под угрозой срыва оказался грандиозный концерт американского рэпера Канье Уэста на центральном стадионе города. Он прибыл в город ночью вместе с женой Бьянки Цензери, привез более 100 тонн оборудования для концерта. Организаторы пообещали сцену, которая вращается на 360 градусов, сложные световые конструкции и фейерверки. Россияне массово поехали в Казахстан, хотя билеты стоили от 20 тысяч до 70 тысяч рублей. Жители Алматы продавали в соцсетях места на балконах с видом на центральный стадион, отмечает «Коммерсант». Футбольный «Урал» сегодня сразится с «Ротором» в Волгограде. Игра начнется в 21:30 по времени Екатеринбурга. Клубы являются принципиальными соперниками. В предыдущем сезоне вышли в стыковую зону и боролись за возвращение в РПЛ. В прошлом сезоне команды дважды встречались в Лиге Пари. Оба раза сильнейшего не выявили. Счет 1-1 в Волгограде, 0-0 в Екатеринбурге. Сейчас «Урал» на 4-м месте в турнирной таблице с 10 очками. «Ротор» на 5-й строчке с 9. Букмекеры, впрочем, отдают предпочтение «Урал». «Уралу», пишет чемпионат.ком. Официальный курс доллара на выходные 84,55, евро 97,51.
2: Реклама. Мы не возьмемся раскрывать смысл жизни, но баланс между работой и удовольствием от процесса и результата нашли. Строим с любовью и заботой о вашем уюте. Жилой квартал «Первый Южный». Поэтому и наши условия такие уверенные и сбалансированные. Узнайте о наших выгодных предложениях в отделе продаж. ЖК «Первый Южный». Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-2062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Сейчас о погоде на радио СИ. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, преимущественно без осадков. Ночью в Екатеринбурге плюс 8-10, днем до плюс 18. Примерно так же в Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске.
2: Реклама.
4: Он наступает. Новый учебный год.
5: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим новый ноутбук, а потом пойдем есть мороженое и смотреть концерт.
6: В сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
7: Соберись в школу за один день. С ТРЦ «Карнавал». Халтурина 55. 0+.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: вечер, пятница, Радио Си, только что с нами Madison Mars, New Vibe Who Dis. Сейчас давайте узнаем, что нового в мире моторов, рассказывает наш автообозреватель. Спонсор минуты драйва на Радио Си ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Для тех, кто любит скормить ностальгию. К 82-й годовщине Минского автозавода запущен официальный онлайн-музей. Портал содержит тысячи архивных документов, чертежей и оцифрованных фотографий. В экономике Советского Союза МАЗ занимал строго определенную нишу. Производство тяжелой дизельной техники грузоподъемностью от 7 тонн и выше. Историю открывает МАЗ-205. Первый советский тяжелый самосвал, который с 47-го года поставлялся на главные послевоенные стройки, гидроэлектростанции и в инженерные войска. В середине 50-х годов завод разработал легендарный полноприводный лесовоз МАЗ-501. Также в этот период завод создавал первые в стране карьерные самосвалы, включая 25-тонный МАЗ-525 с танковым дизелем. 60-е годы ознаменовались переходом на бескапотную компоновку. После распада Советского Союза МАЗ переориентировался на магистральные тягачи европейского типа и производство городских автобусов. Факты и чертежи доступны на museummaz.by.
1: Реклама.
2: Искусство и...

0: покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
5: Радио Си.

0: На радио Си свежая вещь «Елки. Эти виражи». Душевный трек. Дальше Дэвид Гетта и Сиа Флеймс через полторы минуты. Сейчас с нами Анна Романова. Гороскоп на радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овенам. День поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы. Возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы. Возможен пессимизм и необоснованные ожидания неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки. В любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы. Если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу. Потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы. Не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы. Может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы. Не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы. Могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги. Не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи. Будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы. Вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или в возможностях партнеров. Это день важных осознаний.

0: Классная песня с такой немножко поддевкой, что ли, или иронией. Cry Me a River, наплачь мне реку слез. Джастин Тимберлейк, только что на Радио Си. Дальше золотая коллекция, включаем дуэт Григория Несара Брайтман, раньше Westlife, а начнем с Aha, Take On Me на Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Три дивы, три курочки. Мариам Мирабова, Этери Беряшвили, Катерина Балыкбаева и проект Армена Мирабова «Мираив». 21 августа в Летнем театре в парке Маяковского. Джаз, юмор и виртуозная импровизация от звезд российского джаза. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
4: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
5: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
4: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
5: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
7: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. Главной мебельной сенсацией года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Великолепные голоса Григориан и Сара Брайтман «Moment of Peace» в золотой коллекции часа на Радио Си. А у Родион дальше «Friends» — это через 3 минуты сейчас музыка, понятная без слов. «Space» на Радио Си. Спонсор инструментальной музыки ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103,7 FM. Сейчас посмотрим, что нам завтра в субботу ждать от погоды. Обещают синоптики облачный день с прояснениями, ночью до плюс 10, днем в Екатеринбурге плюс 16-18. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛНР 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: вами только что Ava Max, Kings and Queens на Радио 7, музыка, которую мы любим. Калашников с вами, дальше еще больше классных хитов у нас на старте. Eurythmics, Raya и через минуту новый день календаря, старый приятель. Кстати, новый день календаря будет таким же прохладным, как и сегодняшний день, сегодняшняя пятница, разве что вот дождя не обещают. До +18 завтра в Екатеринбурге, если что, днем.
1: Реклама.

0: Петровке твое греческое настроение.
1: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
3: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
4: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: С вами Роман Калашников, и с удовольствием расскажу, что слушаем в ближайшую 10-минутку. У нас на старте London Beat, Sting через 3 минуты, Desert Rose, а начинает Lionel Richie, Say You, Say Me на Радио Си «Золотой коллекции».

0: Где же ты? Where are you? London Beats только что на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас «Энигма». Через 3 минуты песня «Return to Innocence» открывает романтический вечер. Пока же музыка понятная без слов. Давайте на Радио Си послушаем Жана-Мишеля Жара. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 10 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 10, днем в Люксембурге до плюс 18. Не жарко.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

так лучше даже. Знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: На Радио Си романтический вечер. С нами дальше Pink, Just Give Me A Reason, это через полторы минуты. А сейчас давайте узнаем, что сулят нам звезды, расскажет Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Веном, день поиска временных альтернатив. Что-то запланированное может пойти не так или вообще не состояться. Тельцы, возможно, перемены в планах или желаниях. Вам может захотеться побыть в одиночестве и поразмыслить. Близнецы, возможен пессимизм и необоснованные ожидания неудач в конкретных делах. Не поддавайтесь ментальным шаблонам. Раки, в любой ситуации будет так или иначе присутствовать элемент стресса или тревожности. Не планируйте важных для вас дел. Львы, если произойдет что-то неожиданное, стоит разбираться с последствиями сразу, потом они обрастут дополнительными сложностями. Девы, не стоит предпринимать радикальных мер абсолютно ни в каких делах. Это день, когда эмоции – худший советник. Весы, может возникнуть ощущение, что вас проверяют на прочность и устойчивость. Не планируйте сложных дел, особенно связанных с дорогой. Скорпионы, не стоит принимать решений. Они могут оказаться болезненными или невыгодными. Стрельцы, могут измениться планы на ближайшее будущее. Вы можете ощутить некоторое смятение и дезориентацию. Козероги, не лучший день для принятия решений. Чего бы они ни касались, они не будут оптимальными и рано или поздно потребуют пересмотра. Водолеи, будет полезно проанализировать свои недавние решения и действия. Вы увидите, что и как можно сделать лучше. Рыбы, вы увидите ограничения в своих собственных возможностях или в возможностях партнеров. Это день важных осознаний.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Син на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 3-8 метров в секунду. Ночью до плюс 10, днем до плюс 18.
1: СМИ Радио Си. Зарегистрированы Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си.

0: Радио Си. Романтический вечер.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

Мне кажется, уже прям чувствуется приближение осени, хотя формально у нас, конечно, еще середина августа. Но вот завтра до плюс 18, благо дождя не обещают, что уже радует. В любом случае, отличного летнего настроения в компании «Радио Си». Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до воскресенья, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов, Эннио Морриконе на «Радио Си».

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио «Си».

0: Возьми меня с собой.
1: Радио Си. Новости нашего города и золотые хиты онлайн на радиоси.ру.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.